0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ну, без чего точно нельзя, так это без радостных и праздничных событий. Вообще наша жизнь состоит из каких-то радостных и праздников, и радости, и праздников, и мы их ждем. Конечно, есть и грустные моменты, но тем не менее, без праздников, без них никуда. Друзья, уже сегодня, 11 июня, открывается чемпионат мира по футболу 2026 года. Самый масштабный в истории турнир, он пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории мундиалем, который примут три страны: США, Канада, Мексика. 48 команд-участниц. Это рекордное, между прочим, количество сборных в истории чемпионата мира по футболу. 104 матча на 40 игр больше, чем, например, в 22-м году в Катаре. Тогда было 64 матча. Ну и, что интересно, впервые сыграют 4 сборные, которые раньше не играли. Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан и Иордания. Кюрасао — это такое маленькое государство, когда-либо участвовавшее, самое маленькое государство, когда-либо участвовавшее в мундиале. Население там всего 156 тысяч человек. Ну, не знаю, как вы, я точно буду смотреть чемпионат мира по футболу и смотреть, и за кого-то болеть, ну и наверняка буду что-то сообщать интересное в эфире Русского радио. Ну что, стол заказов уже позади, а далее у нас лучшие и любимые песни 3.08 в столице. Всем большой привет, Русское радио.

Я не силен в арифметике,

0: одиночке мы сильны, но вместе мы сильнее. Или как там говорится, мы разные, это наше богатство, мы вместе, это наша сила. Да, и вот особенно это единение, оно, мне кажется, чувствуется на выходных, на праздниках, когда люди, ну, в том числе, выезжают на природу, собираются с друзьями, с компаниями, что-то у них вкусненькое на столе, и, конечно же, звучит русское радио. И как здорово, что завтра, 12 июня, уже выходной. Да, это прекрасно. Русское радио вместе с вами в продолжении. Сергей Лазарев.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Да, все-таки ночь удивительное время. Именно ночью рождаются самые откровенные разговоры и песни, которые днем слушаются по одному, вот ночью слушаются совершенно по-другому. Правда, друзья, замечали? Но не знаю, как вы, я люблю ночь. Люблю ночные разговоры, да, ночные поездки, ночные перекусы, душ ночью. Ночью все как-то, знаете, лучше и честнее. Хотя вот смотрю за окно в нашей студии Русского радио, ну, уже светает, конечно, 3:40 в столице, 11 июня сегодня. Всем доброй ночи, доброго утра, доброго дня. Ну что, готовы продолжать слушать лучшие и любимые песни? У нас впереди Дмитрий Маликов, «Ночь расскажет», «Гости из будущего», «Он чужой», «Эмин», буквально через минуту.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Да уж, вот и я тоже заглядываю периодически в свою обувь, вижу кроссовки для бега, которые покупал специально для бега, и думаю: Семен Семенович, ну чего ж ты их покупал-то? Ну хотел же бежать, беги! Ты беги, беги! Беги на край земли! Я к чему, собственно, это говорю, друзья? Ну, у каждого из нас есть какие-то планы, задумки, которые мы постоянно откладываем. Причем вот так вот сидишь, порой думаешь: на что ты их откладываешь вообще? Есть какие-то причины для этого или нет? И сам себе на этот вопрос не можешь ответить. То лень, то все какие-то другие дела, то, конечно, в телефоне хочется ковыряться, то хочется чилить, то отвлекают, ну и так далее. Ну, короче говоря, ищем 150 причин, чтобы что-то не делать. А по этому поводу недавно Мари Краймбери спела очень хорошую песню. Я предлагаю ее прямо сейчас послушать. Называется она «Давай не ждать». А с вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. 4:06 в столице, 11 июня. Всем хорошего настроения!

Интересно, как однажды Лиза Ёлка ответила на вопрос, что для вас счастье? Не знаю, наверное, это не думать о том, что такое счастье, ответила Лиза. Радоваться каждому моменту, радоваться тому, что у тебя есть, а не заморачиваться и не ждать лучшего. Может так всю жизнь провести в ожидании того, что вот-вот все начнется. Ну а насчет необходимых условий для счастья Ёлка ответила так. Счастье невозможно без любви. Я не имею в виду сейчас только любовь между мальчиком и девочкой. Это состояние необходимо в жизни. Важно любить себя, любить окружающий мир таким, какой он есть. Это точно, Лиза абсолютно точно и красиво ответила. Давайте любить жизнь, любить песни, любить русское радио. Например, любить Стаса Пьеху. Сейчас он появится как Тарзан.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Рок. Это дуэт Димы Билана и Анны Асти на русском радио. Этот дуэт должен был состояться. Песня вышла в конце апреля. И это первая совместная работа Димы Билана и Анны Асти. Кстати, по словам артистов, они долго искали нужную интонацию, чтобы передать искренность. Дима Билан сказал, что им было важно говорить на одном внутреннем языке. Ну, поговорили так поговорили. Когда Дима Билан и Анна Асти анонсировали песню в соцсетях, там была такая фотосессия, и поклонники даже стали что-то подозревать, судя по этой фотосессии и по той откровенности, которая присутствовала там. Но, друзья, я думаю, можно расслабиться, можно выдохнуть. Это просто шоу-бизнес, это просто пиар-решение. И, скорее всего, у каждого из них есть своя личная жизнь. Хотя я согласен, с вами было бы красиво. Дима плюс Аня равно любовь. Ох, аж закололо, насколько это круто было бы. Но помечтаем. А вдруг такое когда-нибудь случится? А 4.49 в столице. Всем большой привет. Это Русское радио.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну а, собственно, весь мир сегодня будет наблюдать за церемонией открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Причем интересно, что чемпионат мира в этот раз будет проходить в трех странах сразу, и будут три церемонии открытия в трех странах-хозяйках. Помимо Мексики, они будут 12 июня в Канаде и 13 июня в США. Имеется в виду церемония открытия. В турнире впервые сыграют 48 сборных, запланировано 104 матча. Финал состоится на стадионе MetLife Stadium в Ист-Раттерфорде, Нью-Джерси. Действующий чемпион Аргентина. Ну, не знаю, как вы, друзья и подруги, а я буду наблюдать за матчами сколько любимых стран. Ну вот, например, сегодня сыграют Мексика и ЮАР. Завтра Южная Корея, Чехия, Канада и Босния и Герцеговина. Ну, в общем, это счастье в общемировом масштабе. И как приятно, что лето 2026 будет у нас с вами проходить в том числе отчасти под знаком чемпионата мира по футболу 2026. Это праздник, это радость. Новый час на русском радио продолжает Артур Пирожков. 5:08 в столице. Я Артем Сорокин. Вы слушаете русское радио. Всем хорошего дня!

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Точно не лечится, так это волнение. В частности, волнение перед экзаменами. Вот, например, сегодня ЕГЭ сдают те, кто планировал, точнее, будет сдавать обществознание и физику. Да, сегодня 11 июня, в четверг, обществознание и физика. Ну, что тут сказать? Сразу вспоминается афоризм про то, что профессионализм — это когда за волнением приходит вдохновение. Вряд ли, конечно, можно сказать про тех, кто выпускается из школы, про некий профессионализм. Но, тем не менее, друзья мои дорогие, те, кто сдает ЕГЭ, пожелаю, чтобы за волнением пришло вдохновение и все обязательно получилось. Точнее, я даже уверен, что все получится. Русское радио, ну и я, Артем Сорокин, держу за вас пальцы сегодня, и в том числе и в ближайшие дни, когда будете сдавать другие экзамены. Так, ну что, у нас 5:20 в столице, 11 июня, четверг, впереди блестящий мод Александра Воробьева, ну и другие песни, которые для вас будут прекрасным сопровождением сегодняшнего предприятия. Праздничного дня.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: убедился, кто плохо отдыхает, тот плохо и работает. И вот насчет фразы «иначе все это зря» Мари Краймбрери, ну вот каждый раз, когда приходят праздники, выходные, а ты по каким-то причинам вынужден работать, думаешь в этот момент, ну и для чего вообще все это, для чего я работаю? Ведь жизнь, она для радости дана в том числе, а не для того, чтобы упахиваться. Как там в той цитате, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Не будем забывать эту истину, друзья, когда приходят праздники, надо немножечко отдохнуть. Вот сегодня уже предпраздничный день, а честно говоря, настроение такое, что вот уже хоть сейчас бы отдыхал. Да, поскорее бы это случилось. Давайте впереди послушаем «Фабрику» Сергея Лазарева, «Буррито». Все то, что настроит нас на завтрашний праздник. Завтра День России, 12 июня.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Что слушает страна?

0: потому и не кусают.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну, не на крыше, а на третьем этаже сейчас сижу я, Сорокин, смотрю в окно из нашей студии русского радио. Светло, раннее столичное утро, 6:03 в Москве. И вот каждый раз в такое раннее утро думаешь о том, что ты не сова, совы поздно ложатся, ты не жаворонок, жаворонки рано встают, ты хорек. Хорек всегда хочет спать. Говорю я это сам себе, обычно смотря в зеркало. Впрочем, друзья, конечно, радует, что сегодня сокращенный рабочий день. Сегодня 11 июня, завтра праздник, День России. Впереди 3 выходных, это классно. Что еще сегодня интересного? Сегодня открытие чемпионата мира по футболу в Мексике, в США и в Канаде. Сразу в трех странах он будет проходить. А сегодня День студента в Гондурасе. Но вдруг кому-то это интересно. Ну так, для разнообразия. Если другие повода не удовлетворяют. День студентов в Гондурасе. Все, начинаем с вами новый музыкальный час.

Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

7:27 в столице. Русское радио тут как тут. Привет-привет. Мы для вас и сегодня в предпраздничный день, и завтра в День России приготовили лучшие и любимые песни для настроения. И хоть сегодня и рабочий день, напомню японскую пословицу, друзья, которая гласит, что канун праздника лучше самого праздника. Ну, что-то в этом есть. Я согласен, что когда ты ожидаешь, часто это даже более как-то вдохновляет, чем вот когда праздник наступает. Правда? Но я уверен, мы с вами хорошо проведем и пятницу завтра, и субботу, и воскресенье, и вообще 3 выходных дня. Так что настраиваемся только на хорошее. И где бы вы ни были в пятницу, в субботу и воскресенье, обязательно включайте Русское радио. Договорились? Елена Север в продолжении.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: лети.
1: А как там в мультике было, помните? Эй, птичка, летим со мной, там столько вкусного. Какие еще цитаты были оттуда? Лучший день потерять, потом за 5 минут долететь. Не умеешь, научишь, не хочешь, заставим. Ноги, крылья, крылья, ноги. Главное, хвост. Вот да, хвост пистолетом, летим вперед в новый день. На русском радио у нас впереди столько вкусного. Уже в следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Дима, Полина, Антон. Я убегаю до завтра, друзья, с наступающим вас праздником, с коротким сокращенным рабочим днем. Ну и услышимся завтра вечером в праздничный день, в День России с 19 до полуночи. Все, хорошего дня. В следующем часе утреннее шоу «Русские перцы». Артём Сорокин.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин на русском радио.

Русское радио – это родные нулевые. Беги на край земли. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат оценил годовую инфляцию в России в 5,5%. За неделю цены выросли на 0,2%. Основной вклад в ускорение инфляции внесла плодовочная продукция. Например, огурцы подорожали на 11%. Также прибавили в цене репчатый лук и картофель. Кроме этого, повысилась стоимость курятины и сахара. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали примерно на 1%. Цены на туры в азиатские страны прибавили 5%. Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех нефтяных танкеров и торговых судов. В Тегеране объяснили, что причиной стали сегодняшние атаки США. Американские власти говорят, что по Ирану запустили полсотни ракет «Томагавк». В Персидском заливе военные США и Ирана вступили в морской бой. Дональд Трамп пригрозил усилить атаки, если иранские власти откажутся от сделки. Минпросвещение внедрило единую программу по работе детских лагерей, как государственных, так и частных. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что направили рекомендации по исполнению песен, просмотру фильмов и организации культурных мероприятий. Также ужесточили требования к вожатым. Теперь для работы с детьми у них должен быть педагогический опыт. До сих пор из-за сезонного характера работы персонал детских лагеря нанимали практически без требований. Рабочая неделя подходит к концу. Сегодня россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на 1 час меньше, поскольку это предпраздничный день. Завтра – День России. Отдыхать страна будет также в субботу и воскресенье. Праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на зарплату. Она рассчитывается из отработанных дней пропорционально количеству рабочих дней в месяце. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: зовут люди, скажу вам честно. Знаете, у кого-то короткий рабочий день сегодня. Кто-то на час меньше работать будет. Не в смысле, что мы скажем, ребята, здравствуйте, типа мы сегодня до 9. Нет, нет. Есть человек, который уже отдыхает. Дим Морозов, привет тебе. А, в Турции же тоже нас слушает, правильно?
1: Конечно.
0: Ну вот и все, все нормально. Пусть-то лежу на пляжу, на вас погляжу. Давай, отдыхай, развлекайся.
1: Ты давай не завидуй.
0: Я завидую?
1: Антош.
0: А почему мы не вещаем из Турции? Что это такое?
1: Не знаю, но у нас с тобой сегодня важная миссия.
0: Какая?
1: Кстати, всем доброе утро. Конечно, я не поздоровалась, но у нас сегодня в гости кто-то придет.
0: Да?
1: Всем известный кое-кто.
0: А, господи, я думал, гости это не наши. Хорошо, всем известный кое-кто. Отлично.
1: Простынки завернутые.
0: Не дай-то бог, господи.
1: Не-не-не, все с ним хорошо.
0: Почему? У кого-то нормальный гость, а нам подкидывают кого-то в простынки завернутые.
1: Нет, у нас классные гости.
0: Значит, ребят, если простынки завернутые будут, это не мы. Вам сразу говорим, да. А, слушай, десятка-то будет?
1: 10 тысяч, конечно.
0: 10 тысяч рублей все нормально.
1: Предпраздничные.
0: Конечно, предпраздничные, которые можно профукать на эти праздники. И, конечно же, реактивный гороскоп. Все 12 друзей Жуковой соберутся здесь, вот потому что она в них верит. Ты веришь в гороскоп?
1: Да, верю.
0: Знаете, я вам открою тайну, она всегда меняет. Если хороший гороскоп у Овна, она Овен. Если хорошо у Тельца, она у Тельцов.
1: Нет, я близнецы, и ничего с этим не поделать. Поэтому сейчас у меня может быть какое-то хорошее настроение, через секунду плохое, потом я начну кричать, потом я не знаю, что буду делать, потому что я вообще такая непредсказуемая.
0: А ты не могла бы во время вот этого спича не выворачивать мне руку просто, понимаешь? Я же не так. Я благоприятно к тебе настроен, пожалуйста, отпусти. Меня, девочка.
1: Отпустила и давай слушать музыку.
0: Это хорошо. Ребята, Жукова отпустила. А это значит, что главное утреннее шоу страны «Русские перцы» начинается. Понеслось!
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, наглядные, потрясающие люди. 7:02. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Напротив меня королева красоты. Значит, Полина Жукова, напротив меня Антон

0: русском радио.
1: Ребятушки, 8 из 10 россиян ссорятся из-за ремонта.
2: Ё-моё.
1: 8. Это как раз те 8, которые работают в строительной компании. Вот 8 и ссорятся, да. Двое? Нормально.
2: Тем более сейчас вообще лето, сезон ремонтов. И такая новость у нас. Нужно что-то с этим делать.
1: Ну, с этим делать, конечно. Лето, пара ремонтов точно. Потому что я помню, как Жукова радовалась. Кривые обои, кривые.
2: У меня круглый год ремонт.
1: Действительно. Почти 80% россиян признали, что ремонт становится причиной конфликтов в семье. Чаще всего спорят из-за бюджета, сроков, выбора дизайна и, конечно же, качества работ. То есть, постфактум тоже скандал. В общем, ремонт — это не только, знаете ли, про стены, но и проверка нервной системы. А типа мы этого не знали. Спасибо вам огромное, те, кто делали этот опрос.
2: Да.
1: Ну и чё? Что? Какой может быть конфликт? Ну, какой может быть конфликт?
2: Например, он сказал, хочу, чтобы здесь были зеленые стены.
1: Это понятно,
2: Она сказала, хочу красные. Голубые, красные. Всё.
1: Они ссорятся до того момента, пока они не поймут, что просто, ребята, вот смотрите, вот гляньте на Жукову, ну это же эталон. Она просто сделала ремонт своим хобби. Все. И вот вы же, к примеру, на своего любимого, на друга, вы же не наезжайте, не кричите, что говорит, фу, ты опять собираешь значки, марки, вот это, ну собирает себе и собирает, господи боже мой. Ну вот тоже вот. Вот ремонт. Ой, смотрите, а стена вчера была зеленая, а теперь красная.
2: Вот.
1: Пусть развлекается.
2: Да.
1: Почему нет?
2: Правильно.
1: Субсидируйте на краску и все. Вот. И главное, чтобы у вас аллергии не было на краску, а как красочное покрытие на все остальное. Как бы, да. Ибо да не подскользнетесь вы на линолеуме, ребята, все нормально.
2: А, кстати, сейчас модно елочкой укладывать. А у меня не елочкой.
1: Слушай, я могу позвонить певице Ёлке.
2: Только что пела.
1: Да? И она теоретически может быть дизайнером. Как. Уж кто, как не она, умеет укладывать елочкой и эфир, и ламинат.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и застряла.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио.

0: ЦФ.
1: Вот вы знаете, что по нашему гороскопу другие все пишут тоже свои гороскопы.
2: Конечно, да. Конечно, верьте только нам.
1: На самый четкий и правильный причем гороскоп.
2: Да.
1: Итак, овны, лидерские качества сегодня будут особенно востребованы.
2: Только мы умеем разговаривать со звездами, ну, на ковровых дорожках. Тельцы, комфорт и уют станут лучшим топливом для продуктивности.
1: Коллеги-близнецы, новые знания легко усвоятся и пригодятся уже очень скоро.
2: Легко усвояемые, мои. А раки, семейные дела принесут ощущение стабильности.
1: Левушки, яркое выступление или презентация пройдут успешно.
2: Дева. Ваш аналитический ум поможет найти изящное решение проблемы.
1: Весы, умение найти компромисс улучшит атмосферу вокруг. Не сопротивляйтесь.
2: Не буду. Скорпионы, страсть и сосредоточенность дадут отличный результат.
1: Стрельцы, дальний план или идея внезапно приблизится к реализации.
2: Козероги, ответственность будет вознаграждена признанием.
1: Водолеи, свобода мышления приведет к неожиданному повороту.
2: Ну и рыбки, дорогие рыбоньки-рыбульчики, творческое вдохновение поможет выразить то, что давно внутри.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?

0: лучшее.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
1: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОКРН 105-774-68-40-095. Вкусный!

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: русском радио.
1: Представляете, на один город в России, в котором больше всего любят праздники, и в частности, Новый год.
2: Это что это? Это как, погоди, Великий Устюг или что?
1: Нет, оказывается, есть и другой город.
2: Какой?
1: Зеленоград. Да, он в Подмосковье находится.
2: В Подмосковье?
1: Да. Новый год? Представляешь, нормально, значит, в торговом центре в Зеленограде до сих пор стоит елка.
2: Правильно, потому что уборка елки, знаешь, сколько стоит нормальная утилизация? Ты что? Пусть стоит.
1: Причем она уже, знаешь, наряженная стоит.
2: Да?
1: Да.
2: Потому что это нормально, это вполне заурядное явление, когда я приехал в какой-то город, да, зашел в торговый комплекс, да, это был, по-моему, январь, ну вот я захожу, веду какое-то мероприятие, а там на фоне, да далеко, значит, с 8 марта, дорогие девочки, вот, а январь, почему нет? И что это кого напрягает? Что
1: да никого не напрягает, в принципе. Но, конечно, вот, знаешь, нависает на тебя вот это вот чувство какого-то давления, что до Нового года 203 дня остается.
2: Да, это как бы... как
1: давит, вот, давит.
2: Давит на тебя ель.
1: Ель на меня давит.
2: Ель давит. Ель,
1: звезда
2: пиль,
1: на елке давит.
2: Да.
1: Но я не хочу еще думать про зиму. Мне только лето наступило, понимаешь? Какой Новый год?
2: Но, с другой стороны, это же классно, когда ты, к примеру, приходишь, да? Вот как в Таиланде Новый год отмечают? Ты приходишь, да, у тебя елка наряжена в русских отелях каких-то. Выходишь, а там плюс 35.
1: Да.
2: Это всегда очень хорошо. Слушай, а хороводы там водят, нет, в этом Зеленограде?
1: Да я не знаю, Антош.
2: Не будем рекламировать этот торговый комплекс, но обязательно съездим. Вот. Да. А давай, короче, значит, я в костюме Деда Мороза, ты в костюме Снегурочки. Мы просто врываемся в этот торговый комплекс, начинаем, значит, громко всех поздравлять. А вот нам, естественно, крутят пальцем у виска. Мы говорим, просто опоздали, простите, пожалуйста.
1: Задержались.
2: Шли пешком чуть-чуть.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Радио.
1: Эх, Полина, Полина.
2: Эх, Антон, Антон.
1: Я вот, знаешь, вот если бы мне дали три подсказки, да?
2: Да.
1: Три подсказки. Я бы прям просто с полунамека, с полузвука, с полузгляда угадал бы тебя.
2: Меня?
1: Да.
2: Это что?
1: Правда? Правда?
2: Я даже не знаю, что ответить тебе, Антон. Ты меня просто растрогал до глубины души.
1: Нет, ты знаешь, было бы странно, если бы как бы я бы тебя на протяжении всего эфира растрогал, два трогал, три трогал. Не надо.
2: Не надо меня трогать.
1: Не надо меня трогать. Хватит меня трогать. Уберите руки от меня. Уберите руки. Просто позвоните нам.
2: Ты такая трогательная.
1: Да. У нас, ребята, всем известный кое-кто игрушечка. Придет известная личность, группа лиц, 20 человек, 30 человек, может, одна, один.
2: Они, кстати, вон уже подъезжают, посмотри. Длинный лимузин.
1: А те по предыдущей прошлой неделе отъезжают. Хорошо, какая. Ребята, номер. Номер телефона сейчас дадим.
2: Да, 8-495-995-105-7. Это всем известный кое-кто. На кону крутая колонка от Русского радио.
1: Нереальная. Эту колонку услышит весь район. Звоните.
0: Русские перцы. Русские перцы на Русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона?
0: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На Русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Каждое воскресенье слушайте.

концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: известный кое-кто.
1: Итак, дорогие друзья, всем известный кое-кто. Три подсказочки мы подготовили. И, естественно, тот человек, который нам зазвонится, он должен узнать, угадать, увидеть, почувствовать, понимаете? А, гостя, который у нас здесь сидит в студии, как сказала Жукова, под белый простынь.
2: Да, ну сидят, да, тихонечко, кстати.
1: Вот такой кукольный театр, понимаешь? А нам зазвонилась Ангелина из города Белгород.
2: Ангелиночка, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как там, уже готовитесь к длинным выходным?
3: Конечно, всегда готова к выходным.
2: Какие планы? Шашлык, дача, друзья?
1: Солнышко.
3: Частный дом, шашлык постоянно.
1: Но ничего себе!
2: Ну это зависть какая сейчас у нас родится здесь.
1: Это такое? Частный дом, шашлык постоянно? Что это? Ну что же такое?
3: Это вам не в Москве.
1: Вот это нам не в Москве. Мы пытались на балконе сделать шашлык.
2: А мне балкон-то нет.
1: Господи, боже мой. А погоди, а в прошлый раз, когда я говорил, можно я выйду на балкон? Ты говоришь, конечно, иди. А теперь я узнаю, что у тебя балкона нету? Жуков, спасибо.
2: После тебя рухнул.
1: Ты же моя хорошая. Слава богу, спасибо, что первый этаж. Значит, ребята, все очень просто. Поболеем за Ангелину. Ангелиночка, три подсказки даем. Вы угадываете группу человека, гостя, группу лиц, не знаю, того, кого мы зашифровали. Договорились?
3: Конечно.
1: Ну, давайте тогда. Давайте, три подсказочки.
2: Подсказка номер один. Группа, которая задала новый тренд ходить совершенно голыми по квартире, и это до сих пор пользуется успехом. Своим названием пропагандирует гидромедцентр.
1: А сами себе режиссеры, авторы, композиторы, исполнители. Если ничего не изменится, то и сами себе продюсеры и термометры.
2: Подсказка номер три. Название модное и на все времена. Бывают повышенные, бывают пониженные. Этим измеряется настроение и крепость смелой огненной воды, которую после 22 часов уже не купишь.
1: Вот сейчас хныкнуть надо еще.
2: Ангелиночка.
3: Это группа «Градусы».
1: Это группа «Градусы».
2: Группа «Градусы»,
1: группа «Градусы». Так, ну, если он сказал, что группа «Градусы», значит, это группа «Градусы». Чем мы будем? Кто мы такие, чтобы спорить с Ангелиной?
2: А давай просто приоткроем. Давай вот прям нараспашку.
1: Осторожно, давай. Осторожно. И опа!
2: Это «Градусы», действительно.
1: Группа «Градусы». Ну вот и все. Ура! Ангелиночка, поскольку у вас шашлык каждый день, вы в загородном доме. Крутая, конечно. У вас еще будет классная, фирменная, потрясающая, мощнейшая колоночка от русского радио. Прям к вам летит Белгород. Договорились?
3: Конечно. Да, спасибо большое.
1: А теперь вам щечку спасибо. К телефону. Щечку, пожалуйста, поставьте к трубочке поближе. Да?
2: Будем
1: 3-4. И...
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
5: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
6: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
5: И сколько вышло?
6: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
5: Где покупал?
6: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
7: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
9: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
8: Только лучшее.
9: Но сердце на куски, и все горит огнем.
8: Только любимое.
10: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
8: Русское радио. Лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки на 0,5% до 14% годовых. Заседание состоится через неделю. Газета «Ведомости» пишет, что на такое решение могут повлиять замедление инфляции и охлаждение экономики. При этом ЦБ не считают, что пространство для снижения ставки увеличилось. Значимым фактором для регулятора остаются решения по бюджетной политике. Фармпроизводители предложили Минздраву перенести сроки обновления перечня жизненно важных препаратов. Вместо 15 октября оптимальной даты называют 15 августа, пишет газета «Коммерсант». Участники рынка объяснили, что это позволит быстрее включать новые лекарства в систему госфинансирования до формирования бюджетов и планов закупок на следующий год. Таким образом, пациенты смогут получить препараты быстрее. В Москве завершилась реставрация ансамбля усадьбы Покровская-Стрешнева. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Уникальный памятник архитектуры будет открыт для посещения впервые за 100 лет. Специалисты вернули ему исторический облик и приспособили к современному использованию. Теперь в усадьбе будет работать новый культурный центр с концертными залами, библиотекой, зимним садом и рестораном в оранжерее. Решение о реставрации было принято мэром в 2022 году, сразу после завершение комплексной реабилитации парковой территории. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия сыграют сборные Мексики и ЮАР. Игры будут проходить на 16 стадионах в 16 городах США, Мексики и Канады. Впервые в групповом этапе будут участвовать 48 сборных. В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, а также 8 лучших сборных, которые заняли третьи места в своих квартетах. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, да что это такое происходит? Ой, да что это такое-то творится? Ха! Люди, здесь главное на главное. Здесь русские перцы на русском радио. 8 часов, почти 3 минуточки напротив меня, Полина Жукова. Меня зовут Антон Юрьев. Ой, люди, красота. Присоединяйтесь, будем отмечать.
2: Доброе
1: отмечать
2: утро.
1: Отмечать День России.
2: Да. Да, и не только. Здесь, кстати, мне так приятно. Спасибо большое, несмотря на то, что заранее, как бы, в принципе, не поздравляют. Но у меня завтра день рождения, и я смотрю, уже сообщения начинают писать наши слушатели.
1: Правильно.
2: Что завтра там не сможем, Полиночка там.
1: Как-то не сможем. Приезжайте все, Полинка всех приглашает, ребята.
2: Конечно,
1: что?
2: Я буду рада всех видеть. Завтра буду гулять по Москве, если увидите, будем обниматься. Я, кстати, очень хорошо помню, как в детстве я ждала наступления своего дня рождения. Угу. Вот ночью, ровно в нули, я кричала на всю квартиру: «С днем рождения, Полина!»

0: Вот я всегда так делала. А вот накануне я всегда садилась и писала письмо себе в будущее. Вот что я желаю себе, да, чтобы сбылось за будущий год.
1: А ты взрывала потом эту бутылку куда-то? Да? Нет?
0: Какую бутылку?
1: Ну вот, да. Письмо свернула в бутылку, в море. Все.
0: Вот я жила не у моря, а в Москву реку как-то не хотелось мне еще больше засорять.
1: Нормально,
0: нет.
1: Одной бутылкой больше, одной бутылкой меньше.
0: Эти письма что-то я берегла, и некоторые из них до сих пор у меня есть. Я их храню, иногда даже перечитываю. Это очень трогательно.
1: Сбылось?
0: Ну, конечно, там что-то сбывалось. Я не помню уже на 100%, но там были какие-то такие тоже глобальные мечты. А это все сбывается.
1: Ну, глобальной мечтой. Вот ты написала, когда тебе было 3.
0: Да? Не, ну 3 я еще не умела.
1: Хочу быть самый популярный, самый красивый, самый восхитительный ведущий, самой главной радиостанции страны.
0: Это все сбылось, конечно. Это все сбылось даже в лучшем виде. О таком я мечтать не могла. Я хотела бы у наших слушателей сегодня узнать, вот какую вещь из детства вы храните до сих пор. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Мы еще и фотодоказательства будем просить.
0: Если они есть, то
1: конечно,
0: да.
1: Конечно, во все мессенджеры, во все соцсети нам пишите. Вот. Ну и, конечно же, действительно можете поздравить с наступающим Полину Леонидовну, потому что, ну, в ее возрасте ей это важно. Вот. Ей 17. Ребята, 8-916-003-105-7. Вся страна завтра будет отмечать не только День России, но и знаковое событие. День рождения Полинчики.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Я уже поняла, что сегодняшняя тема будет безумно трогательной. Если я заплачу, вы меня простите. Я такая чувственная стала.
2: Я мешок салфеток принес, все хорошо.
1: Спасибо.
2: Развлекайся.
1: Да, вот вопрос мы вам задаем, что вы до сих пор храните из детства, пишет нам Валентина. Я храню целую коробку записок с последних лет школы. У нас тогда не было телефонов, записки кидали друг другу, я это помню. Это очень трогательно, мило и классно перечитывать. А еще, естественно, тетради, анкеты, которые никогда в жизни не выброшу. И каждый раз на вечере встречи выпускников с одноклассниками мы перечитываем и вспоминаем себя молодыми. Здорово, что у вас вообще есть вот эти встречи выпускников. Не так часто люди встречаются еще.
2: Да, иногда, когда встречаются люди вот на встрече выпускников, они друг друга не узнают.
1: Ну да.
2: Вот. Нет, когда все вместе, да, там, дай бог, приходит классный руководитель, всех представляет, все нормально, все обнимаются, если дружный класс был, да. А когда на улице проходишь, говорит, я Коля, я же сидел с тобой рядом. Он говорит, Коля?
1: Это
2: Коля?
1: Ты?
2: Коля, кто-то, это ты? А Коля такой же, такой с проплешинкой, такой Коля. Вот, и я, на самом деле, встретил одного своего одноклассника, вот, и тема вся в том, что вот он дошел, говорит, Антоха, привет, я говорю, Русланчик, здравствуй, вот, а Русланчик вымахал такой, а был совершенно невзрачный, понимаешь? Вот время творит чудеса.
1: Это точно.
2: Чудеса, я безумно рад был его видеть, честное слово.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
6: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
9: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в 1 минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
10: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 30.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Любишь кататься? Люби и катайся!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 27 97.
13: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым.
14: В среду

0: кстати, Дмитрий Колдун сегодня именинник. Мы поздравляем его с днем рождения.
1: Димасик, Димасик, ну ты же знаешь. Да. Мы тебе наколдуем сейчас, поверь нам. Просто счастья, здоровья и ежедневного кайфа.
0: Да. Вот. Ну, и продолжим нашу тему обсуждать. Трогательные ваши сообщения по теме, что вы храните с детства. Пишет нам Максим, он с детства хранит игровые приставки, которые были культовыми в нулевые, в десятые, то бишь Sega, Dreamcast, PlayStation, Xbox, в общем, все-все-все. Игры все, все у него досталось от папы, и он хранит. Ты играл?
1: Ну, то есть это музей игры, что ли,
0: у него? Ну, да, у него так.
1: Что, наша жизнь игра? Нет, я играл, я помню, у меня вот игры мои закончились на Денди на этом, да? Вот, я охранял орла в кирпичах, вот, в танчиках, все. Все, еще и по уткам стрелял еще. Вот. Не натурально, да, с пластикового пистолета. Все, больше. И после этого меня как-то что не накрыло. А, нет, вру, еще играл в контру. В контру, где два мужика накачанных, типа на мини-Шварценеггера бегают, да, и это самое, и все. Ну, я до большого босса так не доходил. Вот в Марио, конечно, играл. Все, больше ничего.
0: Понятненько, ну. Поняня.
1: Ну, вот, ну, сейчас у меня нет такого, типа, говорит, о, слушайте, давайте в танки поиграем, о, на нас напали. Нет.
0: А сейчас что у тебя есть?
1: Сейчас у меня не игры, сейчас у меня взрослая жизнь. Скучная, неинтересная, ужас какой. Не хочу взрослую жизнь, не хочу вот это все постоянно оплачивать. Хочу играть в приставку и зарабатывать этим. А, пойду в геймеры.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк. Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: кусают.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: эмоций.
1: На русском радио.
2: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлен.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится. Русские
1: перцы. По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
2: Да, дорогие друзья, чего хранить с самого детства? Класс. Я вот, конечно, храню с самого детства аудиокассеты, которые, по сути говоря, уже не слушаю, но, знаете, у меня есть аудиокассета с автографом Симона Альтова, с его монологами. Вот, у меня есть кассета Сергея Дроботенко, у меня есть... То есть, когда был юмор, еще выпускался на кассетах, да, вот эти все вот аншлаги и все остальное. Я все хранил, слушал, переслушивал, да, и думаю, господи, как же это классно, когда люди смеются, вот. И это такое, знаете, это такое чувство... Его ни с чем не перепутаешь, ни на что не променяешь, когда большая часть смешить людей. Вот. А по сути говоря, у вас же тоже есть такой талант. Смешить людей — это талант, да, я вам об этом скажу. Вот. И у вашего таланта есть шанс попасть в эфир. Придумывайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру, и самые яркие, остроумные я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире. Их авторов, естественно, наградим. Наградим эксклюзивными футболками с текстом победившей шутки. Все подробности на сайте Русского радио, а я пока продолжу смешить вас и, естественно, мою драгоценную, горячо любимую коллегу.
3: Да, я продолжу читать ваши прекрасные истории, которые вы пишете по нашей теме. Вот Светлана, кстати, тоже вот пишет, что у нее дома, значит, советская папка для трудов есть. Oh. С постерами, открытками, вырезками из журналов и газет с любимой группой «Иванушки». И даже есть билет на их концерт, посвященный пятилетию группы. Перебираю
2: пятилетию.
3: И возвращаюсь с детства, да. Вообще, представляешь?
2: Сейчас вот скоро уже планируется 150-летие группы «Иванушки Интернешнл» в Лужниках. Понимаешь, я думаю, ну, прийти, что ли, как-то.
3: Да, обязательно. И да, и со Светкой там будем зажигать.
2: Да, и прийти посмотреть, вот каким рыжим через какое-то время я могу быть.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Так. Ну что ж.
2: Бэйби.
1: Бэйби.
2: И еще одни бэйби.
1: Да, надо, короче, 5 плюс 5 сложить. Сколько получается?
2: 10.
1: Это игра против правил. Здесь можно выиграть десяточку на эти выходные.
2: Ой, так хочется, чтобы сегодня действительно у нашего человека все получилось, который дозвонится.
1: И прям на 5 вопросов быстро ответил. Да. Четко, ярко, логично, но неправильно. Вот, и, естественно, потом еще на 5. И супер...
2: Там хотим. У Морозова какое-то заклинание было, помнишь?
1: Да-да-да.
2: Вот какое?
1: Но он матерился в эфире, мы не будем так делать.
2: Ну, вот просто после этого заклинания все выигрывают 10 тысяч.
1: Ну, что-то на «хэ» вот это.
2: «Хэ»?
1: Да.
2: «Хочу».
1: «Хочу», точно.
2: «Хорошо».
1: Да. И это тоже возможно. Вот.
2: Позвоните нам 8495-995-105.7. Сейчас мы произнесем заклинание, да?
1: Да, вне эфира.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
13: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
16: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
17: В ленте.
18: Детская сберкарта вызывает улыбки.
19: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
20: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
21: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
22: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
23: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
24: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
1: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, игра против правил начинается, и у нас, не поверите, у нас Танечка дозвонилась, но Танечка дозвонилась, сейчас будет играть, выигрывать, радоваться.
2: Танюша, здравствуйте.
1: Тань, привет.
3: Добрый день, Валина.
1: Танечка, скажите, пожалуйста, из какого вы города?
3: Я из Таганрога.
1: Таганрог.
2: Ой, у вас там тепло, наверное, хорошо уже.
3: Не очень. Сегодня дождь идет.
1: Дождь, понятно. Это чтобы все росло очень хорошо.
2: Да, можно огород не поливать.
1: А скажите просто, а у вас уже там вот примерно на деревьях растет что-то, не знаю, там яблоки, персики, там арбузы?
2: Абрикосики.
3: Конечно.
1: Да,
3: боже. Конечно,
2: растет.
1: Ой. Хорошо. Пройтись по Таганрогу, сорвать что-то быстренько в колонке вот с водой и опрыскать, съесть.
3: Какие проблемы, приезжайте.
2: С удовольствием. Сейчас длинные выходные, Антон. Успеем.
1: До Таганрога?
2: Да.
1: Так, давайте правила быстренько, а потом сразу играть.
2: Танюшенька, сейчас за 20 секунд Антон Юрьев будет задавать вам 5 вопросов. Ваша задача дать на каждый вопрос неверный, но логичный ответ. Вот за каждый такой ответ вы будете получать по 1000 рублей. Понимаете?
3: Конечно.
2: Ну все, Танюша, пальчики вот держу крестиком и болею за вас. Да? Готовы?
3: Благодарю.
1: Приготовились, поехали. Что растет на яблоне?
3: Груши.
1: На каком музыкальном инструменте играет пианист?
3: Гитара.
1: Столица Франции?
3: Люксембург.
1: Кто стоит в воротах во время футбольного матча?
3: Футболист.
1: Транспорт, который ездит...
2: Нет. Он, ну, футболист действительно стоит в воротах во время футбольного...
3: На воротах стоит вратарь.
2: Но он же кто? Он футболист? В любом случае.
1: Хоккеист. Во время футбольного матча. Танюсь.
2: Хоккеист. Надо было сказать хоккеист, теннисист.
1: Хоккеист, да.
2: Может, я не знаю, волейболист.
1: Мотрополист.
2: Ну, от любого. А можно было сказать, не знаю, кого. Антон там Юрьев стоит.
1: Антон Юрьев стоит. Это тоже профессия, знаете ли.
2: Конечно. Танюшечка, не расстраиваемся вообще ни в коем случае, потому что 3000 рублей у нас с вами есть.
1: 3000 рублей улетает Танюся однозначно.
2: Да.
1: И вы, Танечка, не вешайте трубку.
2: Да.
1: Стараюсь. Не вешайте трубку, поболтаем с вами сейчас.
2: Ой, вы прелесть, Танечка. Хороших вам выходных.
1: Пока, другого привет.
0: Игра против правил. На Русском радио.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программ господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 00 03 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
7: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
8: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза». Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Недавно увидел собаку в жилетке с надписью «Пожалуйста, не кормите меня». Где найти такую жилетку моего размера?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой. В основе будут корпоративные пенсии, взносы работодателей. Газета «Известия» пишет, что при трудоустройстве работника автоматически подключат к системе накопления, однако он сможет отказаться от участия. Государственного софинансирования не будет, но власти готовы предоставить дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Экзамены по обществознанию и физике продолжат основной период ЕГЭ. Эти предметы сегодня сдают почти 400 тысяч человек, сообщили ТАСС в Рособорнадзоре. Работа по обществознанию состоит из двух частей, включает 25 заданий, продолжительность 3,5 часа. Экзамен по физике также разделен на две части, всего 26 заданий. На работу отводится почти 4 часа. Участники могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. До завершения основного периода ЕГЭ осталась неделя. Аэрофлот перестанет продавать иностранцам билеты по плоским тарифам. Как пишет газета «Коммерсант», такие рейсы будут доступны только для граждан России. Среди причин назвали высокий спрос и социальную значимость программы. В прошлом году на дальневосточных направлениях по плоскому тарифу перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Между Москвой и Калининградом этим воспользовались свыше 800 тысяч человек. Цены на билеты по плоским тарифам ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Гленн Клоуз и Ридли Скотт получат почетные премии «Оскар». Статуэтки им дадут в середине ноября на ежегодной церемонии вручения почетных наград. Ранее Клоуз 8 раз претендовала на «Оскар» в актерских номинациях, но ни разу не выиграла. Режиссер Скотт также неоднократно был номинирован на награду, 3 раза за режиссуру и 1 раз за продюсирование, однако так и не вошел в число лауреатов. В Москве 9:02, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Когда хорошо, тогда хорошо. Сегодня точно тот самый день, когда у всех все будет хорошо. Потому что вы настроены на главное утреннее шоу страны «Русские перцы». И мы с вами еще целый час. Антон Юрьев и Полина Жукова. Делаем ваш четверг особенным. Сегодня каждый, мне кажется, поймает то теплое чувство ностальгии. Потому что мы обсуждаем тему «Вещь из детства», которую вы храните до сих пор.
1: Спасибо вам огромное за такое количество сообщений. Нам очень приятно, потому что мы тоже ностальгируем уже о 4 пачки салфеток. Так использовала Жукова. Вот, спасибо огромное. Вот, она тут просто в такое половодье, так разревелась, понимаете?
0: Да. Ой. Поэтому продолжайте нам писать и рассказывать свои истории. Мы их ждем. Во всех социальных сетях есть пост с нашей фотографией. Вот, пожалуйста, в комментариях и пишите. Ну, или в личные сообщения.
1: В личные сообщения, конечно. 8-916-003-105-7. СМСки очень любим, честно.
2: На русском радио.

0: вещь... как-то, ну, слезливо прямо.
1: Ну что ты сейчас хочешь заплакать вообще? Вот вещь из детства, которую Анечка хранит. Да. У нее есть игрушка-собака с висящими ушками. Ей уже 40 лет. Mm-hmm. Раньше я с ней засыпала, а теперь она просто сидит на комоде. Таких очень много историй. Вот тут еще есть одна очень трогательная. Мне исполнилось 50, пишет нам No Name. Но до сих пор храню мягкую игрушку зайчика, которого покупал мне папа, когда мне исполнилось 3 месяца. У зайчика тоже юбилей, представляешь? 50 лет и ноунейму, и зайчику.
0: А если познакомить зайца с собакой, с этой? Ну, то есть, вот, почему бы нет? Кстати, у зайца тоже уши висят.
1: Это активное долголетие какое-то плюшевое получается.
0: Не, у них уже пассивно. Они так сидят, их подкармливают. Они для красоты, для радости. Для того, чтобы они обнимательные.
1: Да. Да.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Вещи с детства, которые вы храните до сих пор, вот напишите нам, пожалуйста. Вот написала нам Елена, она хранит фарфоровую статуэтку, которую бабушка купила со своей первой зарплаты еще в 50-х годах прошлого века. А потом уже передала мне, очень ценно. Здесь написал нам Андрей, что он хранит все свои тетради, в которых в детстве писал, ну, уже в осознанные школьные годы. Там есть разные рассказы, рисунки, какие-то заметки. И, кстати, он еще, знаешь что?
1: Че?
0: Записывал, как правильно, даже не знаю. Смотри, результаты золотого граммофона за прошлые годы, там, 2013 нам прислал год, октябрь месяц. И ну, здесь вот прям вот все-все-все, вся двадцатка.
1: Это что, получается, что он все знает, что ли, да?
0: Да, у него есть целый архив. Если что-то вдруг забудем, Андрей, будем обращаться к вам, чтобы вы подняли все свои тетрадки и перечитали.
1: Однозначно, да, потому что вы у нас будете экспертом настоящим.
0: А вот Марьяна пишет, что она хранит любовные письма от всех парней в специальной коробке от конфет в прикроватной тумбе. Марьяночка, до сих пор храните, что ли?
1: Это самые сладкие воспоминания, понимаете, эти в коробке из-под конфет это все.
0: Не, а почему именно в прикроватной тумбе, интересно?
1: Ну, потому что перед сном посмотреть можно.
0: Потешить себя, свое самолюбие. Какая я.
1: Берешь, открываешь, а там сладкие воспоминания там этой серии уже. Это «Она любит Маш», «Она любит Саш».
0: Ой, Марьяночка, пусть ваша коробочка пополняется этими самыми письмами.
1: Да, чтобы крышка не закрывалась.
2: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Металл.
1: Потому и не кусают.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
12: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Сегодня открываем вот эту шкатулку с воспоминаниями и смотрим, что в ней лежит. Вот что вы до сих пор сохранили со своего детства, напишите нам. Михаил нам, Владимирович, пишет, что это, наверное, поймет только тот, кто учился в конце 80-х, начале 90-х годов. Кому-то покажется просто что-то нарисованные, вырезанные кружочки и подписанная открытка. Тут фотографию просто Михаил приложил. Но для нас и тогда, и сейчас это значило и значит очень многое. Вот я не смогу это выкинуть или уничтожить никогда. Это история, это наше детство, и нынешнему поколению, скорее всего, этого не понять, что для нас это стоило и какое это было значение для вас. Значит, здесь рассказываю, что я вижу в личных сообщениях у нас в Максе. Здесь картонная вырезанная медаль памятная. На обороте написано «Открытый по открытому уроку музыки для Андрея 27 мая 82 года». И далее есть открытка, где написано «Приглашаем тебя на торжественное вручение красного галстука, который состоится 4 мая в 11 часов в Музее истории Ленинграда». Это Михаил из Петербурга. Спасибо, ваши мурашки у меня побежали.
1: Ничего себе.
0: Я не была ни октябренком, ни пионером, но вот искренне вам завидую, что вы, наверное, испытали все эти эмоции. Классно.
1: Я был октябренком и пионером, но это, конечно, я когда охранял памятник Ленина на втором этаже, для меня это тоже было, знаешь, так почетно. Это выбирали. Слушай, ну классно, конечно. Классно.
0: Так вот.
1: Эх, дядь Миш, эх, красота.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: на русском радио.
1: Ничего себе, мы всколыхнули-то, а?
2: Да. Дорогие,
1: у кого-то на антресоли, у кого-то, значит, в шкафчике, у кого-то в тубочке рядом с кроватью. Но вот эти маленькие, вот эти, знаете, они становятся талисманами. Особенно вот эти вот многолетние мягкие игрушки, с которыми вы общаетесь, которые... А некоторые же их возят в путешествие, правда? Вот, сажают их, значит, рядом и поехали.
2: Главное, давай, не потерять видим. Потом в путешествии плюшевого друга. Юлечка нам пишет, что до сих пор из своего детства она бережно хранит пенопластового Деда Мороза, под которого мама на Новый год прятала конфеты. Ему уже более 50 лет, представляешь, и каждый раз, когда в Новый год она ставит его уже около нашей семейной елки, она испытывает, ну, невероятные трепетные чувства, как в детстве.
1: Ну, шикарно, уже вата борода-то пожелтела, вот просто. Надо его реставрировать. Хотя не надо реставрировать, пусть он такой, какой он будет, да. Он запахом пахнет. Я вот до сих пор, кстати, не могу, знаете, а когда приезжаю... Все равно очень веселая информация. Но когда приезжаю, я вот если нахожу какие-то ткани или какие-то вещи бабушки, там, да, пальто какое-то, да, я прям туда вот так вот взрываюсь, так, вот так вот вдыхаю, и полное ощущение,
2: запах.
1: Что да.
2: Переносишься в то время. Аня написала, что ей уже 35 лет, много чего хранится из детства. Но самое запоминательное — это цигейковая шубка на ту клетку и первое платье снежинки. Умничка, Анечка, храните. А вот Наташа написала, что ей в 2 годика подарили столик. Я за ним рисовала, потом в 1 классе учила уроки. Сейчас столику уже 40 лет, а он стоит и украшает комнату.
1: Нормальная ситуация.
2: Супер.
1: 4 ножки, все очень хорошо. Я в дочке тут объяснял, что такое варежки на резинках.
2: Да.
1: Господи, боже мой, а!
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Эшка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает. Рекламная служба «Русского радио 5».

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья.
2: Ну что ж.
1: В преддверии этого замечательного праздника.
2: Говори.
1: Который называется День рождения Полины Леонидовны Жуковой. И в преддверии потрясающего праздника День Россиюшки. Да? Вот, у нас в гостях человек, апологет правильного питания, здорового образа жизни, звонкоголосья, а также мягкой шелковистой кудрявой прически. Вот он, красавчик, который вчера нам признался, что ездил в метро, раздавал автографы и корчил рожицы.
2: Да.
1: Здравствуйте, Дмитрий Оленин.
2: Доброе утро.
3: А что это вы все рассказываете всем?
1: Дмитрий Оленин, не все.
2: А что, у тебя секретики есть какие-то?
3: Конечно.
1: Так выкладывай, что ты застыл-то?
3: Тему надо, чтобы такое задали.
1: Рассказывай все, что захочешь, слово чебуреки использовать нельзя.
2: Тема. Значит, тебе нужна тема.
3: С козырей зашел, да.
2: Значит, расскажи, какая у тебя была вещь из детства, которую ты хранишь до сих пор?
3: До сих пор я храню одну вещь из детства. Это моя первая зарплата. Это 4 рубля, это трешка и рубль. Я как Скрудж Макдак из мультика, да, я вот пленочку так запаковал. И вот храню до сих пор. В школе я заработал, да.
1: Да?
3: Да. В классе в 5-м.
1: А что ты сделал?
3: А мы делали на уроках труда совки.
1: И совок
3: школа, которая, да, совки она продала.
1: Из жестяночки.
3: А нам выплатили зарплату. Я помню, девчонки нас тогда ненавидели, потому что, раздельные же уроки труда у мальчиков и девочек. Они там что-то шили, готовили, и им за это ничего.
1: А вот если бы девчонки,
3: А нам по мужской половине класса заплатили по 4 рубля.
1: Видишь, как хорошо. Вот если бы девчонки твои учились где-нибудь в китайской школе и шили бы что-нибудь, они бы заработали гораздо больше, чем ты. Значит, все, идем уже на отдых, Полина Леонидовна.
2: Мы встречаемся уже в понедельник в полном составе. Дима Морозов выходит из отпуска. Ну, а всем пожелаем классно провести эти летние выходные.
1: И не забудьте, пожалуйста, дорогие друзья, нашвырять поздравления завтра Полинушке прямо в личку. Вот. Хотите вам домашний адрес ее сад?
3: Записывайте. Город Москва.
1: Да, до востребования. Полина Жукова, Антон Юрьев уходят. Здесь остается Димка Оленин. Пока!

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз, Сбербанк.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио.
10: Ты

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России. Объяснили, что российская сторона не исполнила решение спортивного арбитражного суда. Отмечается, что это не повлияет на участие российских шахматистов в международных турнирах. Согласно решению суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Пригрозили дисквалификацией на 3 года. Центробанки объяснили, почему повышается спрос на наличные среди россиян. Это может быть связано как с перебоями в работе мобильного интернета, так и с рисками теневого оборота, заявили в ЦБ газете «Ведомости». Добавили, что сейчас спрос на наличные такой же, как 3 года назад. Ранее сообщалось, что объем наличных денег в обращении превысил 1 000 000 000 рублей. В мае показатель увеличился почти на треть. Россияне стали чаще жаловаться на операторов связи. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба на совещании с Минцифры, Роскомнадзором и мобильными компаниями. По итогам обсуждения операторам рекомендовали изменить спорные программы и соблюдать антимонопольное законодательство. Ранее ФАС пообещала проверить законность рекламы 5G. Ведомство указывает на признаки недобросовестной конкуренции, поскольку технология сетей 5-го поколения в России пока не запущена. В Роспотребнадзоре назвали условия для сокращенного рабочего дня в жаркую погоду. В ведомстве заявили ТАСС, что основной фактор – это наличие кондиционера. В офисе необходимо поддерживать температуру до 25 градусов. Если воздух в помещении прогрелся до 29 градусов, то отпускать работников надо на 2 часа раньше. Если на термометрах здания больше 30, то рабочий день сокращается на 4 часа. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

представляете, 31 год назад вышла эта песня. 31 год назад, в год основания русского радио. И знал бы тогда Андрей Губин, что спустя более 30 лет эта песня будет разрывать танцполы всей страны. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение в самый последний рабочий день на этой неделе. Всем привет!

Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой». Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 00 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда Классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Мне говорят, я маленькая фея, потому что мой рост 152 сантиметра, а вес и того меньше, 120.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.
7: Золотой граммофон.
5: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
8: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
5: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на Русском радио.
6: Что слушает страна?
9: И как бы ни старался, никак.
6: Русское радио.

касается истории, то запомните слова великого артиста Филиппа Киркорова. Рассказывайте про себя хорошие истории, потому что источник забывается, а история остается. Но не злоупотребляйте этим, но иногда, я думаю, что стоит прислушаться к маэстро. Кстати, Филипп Киркоров скоро появится в эфире Русского радио и зажжет...

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
0: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

10:30 в столице, это Катя Лель на русском радио, это песня внуков у бабушки. Ну все, приехали к бабушке, и бабушки начинают: так, давай, садись за стол, давай, попробуй вот это, а там же все такое вкусное, да, муа. Всем бабушкам и дедушкам страны огромный привет, принимайте внуков долгожданных, дождались, наконец-то у вас впереди почти 3 летних месяца, всех с летом.

0: Реклама на русском.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Мне очень нужно ваше мнение, а то мне не на что плевать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Русском радио в преддверии длинных выходных эта песня «Мало огня», конечно же, ассоциируется с шашлыками. И запомните важную шашлычью мудрость. Тот, кто у мангала, того не пошлет в магазин. Ну-ка, сгоняй еще раз, да? Все, я отвечаю за шашлык, как говорится. Всем хороших предстоящих праздничных выходных, и пусть у вас все будет хорошо. И компания, и вкусный шашлык. Где-то

0: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле объяснили разблокировку игровой онлайн-платформы Roblox в России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта ситуация показала, что зарубежные сервисы могут вернуться, если выполнят требования российского законодательства. В минувшем декабре Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. Причиной стало наличие контента с пропагандой и оправданием терроризма. На этой неделе Минцифра просила снять ограничения. Теперь сервис предлагает пользователям проверку возраста. В Госдуме заявили о результатах новых мер против нелегальной миграции. В беседе с ТАСС депутаты заявили, что уже зафиксировали положительный экономический эффект. Кроме того, повысилось социальное благополучие и безопасность граждан. Добавили, что сейчас иностранцы могут сразу после въезда в Россию подтвердить законность пребывания, сдать экзамены и пройти медицинское свидетельствование. Накануне Госдума приняла закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. Рособорнадзор назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ – это обществознание. Его сдают сегодня почти 270 тысяч участников. Ведомстве заявили, что минимальный проходной порог для вузов по этому предмету составляет 42 балла. Также сегодня выпускники сдают экзамен по физике. Основной период ЕГЭ завершится через неделю. Пересдача состоится 8 и 9 июля. Половина опрошенных мужчин в России при появлении симптомов заболевания не обращаются к врачу. Как пишет газета «Коммерсант», четверть респондентов ищут способы лечения в интернете. Каждый десятый надеется, что все и так пройдет. Столько же советуются с близкими. Оказалось, что только половина российских мужчин ежегодно проходят профилактические осмотры. Ранее в Минздраве говорили, что женщины в полтора раза чаще посещают врачей в рамках диспансеризации. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

0: вместе с вами. Доброго вам дня, доброго вам летнего дня и доброго вам последнего рабочего дня на этой неделе. Четверг сегодня, 11 июня. Завтра праздник. Завтра День России. Ну и на этой неделе под Иванушек Интернешнл будем вместе зажигать на нашем летнем фестивале. Об этом расскажу чуть позже во время стола заказов на Русском радио. А сейчас всем хорошего дня.
1: Нет, я не

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграл безнадежно. Тебя больше.

Но пока не поздно, напросись, напросись, окунись, окунись в эти прекрасные летние предстоящие выходные. Но я к тому, что если вдруг, мало ли, вы еще не знаете, где и с кем проводить, ну, намекните вашим друзьям, чтобы, мол, не прочь отправиться к ним на дачу, в баньку сходить, шашлычка поесть. А может быть, наоборот, вы живете в деревне и хотите приехать в город. Слушайте, Москва в этом году так прекрасно украшена. Приезжайте, мы будем рады. Каждый раз

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Маяке. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Что слушаешь?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВП». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

И помню это лето, когда я разогнался на велике, мчусь по лесной дорожке, тропинке, и раз переднее колесо в яму. Я через велосипед, велосипед на меня, и вот шрам на лице до сих пор. И помню я это лето. Но я желаю вам запомнить это лето каким-нибудь очень-очень приятным событием. А вдруг у вас кто-нибудь родится этим летом, и уж действительно это лето вы будете помнить навсегда. Спасибо, Максим, за нежность. 11:30 в столице. Ну, и о нежности, и о свежести. Кстати, я вот, знаете, взял вчера дома, перемыл все окна, шторы, весь тюль постирал. И знаете, так, какое же большое дело я сделал. Прям похвалил себя. Ну, потому что стало сразу легче дышать.

0: Перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: потому и не кусают.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
7: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

стекло. Вот скажите, пожалуйста, когда уже истечет это комариное время, время комаров? Какие-то лютые они в этом году? Слушайте, ну прямо на полноги один укус. Желаю вам не попасться на их тоненькое жало. Всем привет, всем хорошего летнего дня.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанки заявили о проинфляционном влиянии на Россию блокады Армузского пролива. ЦБ сообщили газете «Ведомости», что фактор подорожания нефти, газа и других товаров российского экспорта уже почти исчерпан. Однако длительные перебои с поставками через Иран негативно влияют на экономику многих стран, в том числе России. По мнению регулятора, растут цены на сырье и готовы.

0: Сегодня Иран вновь закрыл Ормузский пролив после атаки со стороны США. В Росздравнадзоре отрицают информацию о дефиците вакцины от вирусного клещевого энцефалита. Ведомство заявили, что препараты стабильно производятся и поступают в гражданский оборот согласно контрактам на закупку. Ранее издание «Фармвестник» сообщило, что россияне иногда не могут пройти бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита из-за отказов медучреждений. Обычно объясняют, что нет вакцины. Прививку должны делать бесплатно. На сайте госуслуг появился сервис для организации турпоездок по уникальным маршрутам. В правительстве заявили, что можно онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, национальных парков и заказников. Цифровые инструменты помогают эффективно управлять туристическими потоками и сохранять уникальные природные комплексы. Пользователи также могут заранее ознакомиться с правилами посещения заповедных зон. Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве. В столичном метеобюро заявили РИА Новости, что сегодня воздух прогреется до 31 градуса. В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Из-за жаркой погоды риск пожаров. По области действуют предупреждения о грозе. Ранее сообщалось, что жара в столичном регионе спадет в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье ожидается температура около 22 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

не Татьяна Куртыкова, а Николай Басков. Ну, естественно, он поет «Алло, алло, Аленушка». Мне кажется, Николаю бы зашло вот так, подошло бы такую песню спеть. Хотя, кто знает, может быть, в юбилей артиста 15 октября мы со сцены как раз это и услышим. Все может быть, но мне кажется, да, подошла бы. 12.06, время московское. Здравствуйте все, меня зовут Дмитрий Оленин. Четверг за окном, но

0: Реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь. Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дал гардеробщице 5000. Многовато? Ха! Зато какую шубу она мне выдала, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: По всем параметрам.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Не скучай. Мне кажется, это выражение сейчас звучит практически в каждой российской квартире. Ну, кому вы говорите «не скучай», когда уезжаете на длинные выходные? Ну, понятно, вашим домашним питомцам, тех, кого нельзя взять с собой. Рыбки, попугаи и так далее. Некоторые, кстати, домохозяйки так говорят цветам своим. Говорят, все, мол, не скучайте. Вернусь через 3 дня. Те, кто собрался в путешествие, вам легкой дороги. Те, кто уже на местах, ну, продумывайте меню на каждый день, потому что впереди самые классные длинные летние праздничные выходные.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
7: Угадайте город по описанию
8: и выиграйте приз для автопутешествия.
9: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба русского радио 5797799.

лето, а кто-то звонит маме и говорит: мама, возьмешь два моих сына, может быть, сына и дочку, на все лето к себе. Но бабушки, конечно же, сейчас рады, радешеньки, наконец-то внуки приезжают, помощники по дому, по огороду. Да и вообще, конечно, провести время, это, мне кажется, бесценно в кругу семьи. Ну и мамам с папам тоже, знаете, выдохнуть немножко, особенно если ваши дети сдавали экзамены или сдают вот сейчас еще до сих пор. Легкости вам и наслаждайтесь каждым летним днем и уж тем более каждой летней ночью. Все будет хорошо.

0: комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй». Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
10: Что слушает страна?
11: Сладкий

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле обеспокоены новым витком эскалации напряженности вокруг Ирана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны конфликта к сдержанности. Сегодня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов после американской атаки. Власти США пригрозили усилить удары, если Тегеран откажется от сделки. В торгово-промышленной палате заявили о дискриминации в законопроекте о заморозке порога по НДС. Объяснили, что в нынешней редакции это затрагивает малые и средние предприятия, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Однако есть и те, кто выбрал патентную систему. В таком случае индивидуально предпринимателям с годовой выручкой в 12-15 миллионов рублей придется либо сокращать обороты, либо переходить в более затратные налоговые режимы. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев обвинил в воровстве списывающих участников ЕГЭ. В беседе с ТАСС заявил, что такие выпускники крадут бюджетные

0: По словам Музаева, все правила проведения экзаменов известны с начала учебного года, а попытка списать – это осознанный выбор, за которым следует ответственность. В таком случае результат аннулируют, а пересдачу назначают через год. Аналитики назвали самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата мира. Рейтинг журнала Forbes возглавил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который за год заработал 300 миллионов долларов. На втором месте аргентинец Лионель Месси, у него 140 миллионов. Первую тройку замыкает француз Килиан Мбаппе с доходом в 95 миллионов долларов. Далее следуют норвежец Эрлинг Холланд, бразилец Винисиус и египтянин Мохаммед Салах. Чемпионат мира стартует сегодня матчем Мексики и ЮАР. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
1: Новости. Новости на русском.

Все, уже у многих такое выдыхание, что фу, все, отработали эту неделю. Дальний Восток, привет вам, вам уже добрый вечер. Но мы тут еще потрудимся, в Москве 13 часов 3 минуты, в студии Русского радио Дмитрий Оленин. С хорошим настроением им с вами и делюсь. Пусть у вас тоже все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оцените. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Характер у меня уравновешенный.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Русское радио.

Позитивный Денис Клявер на Русском радио. Всем желает удачи. И правда, правда, он правильно поет, что да, нужно не грустить, и у тебя удача найдет. Но есть же такой еще, знаете, тонкий момент, когда хочется себя пожалеть. Ну вот чуточку, да, там, не знаю, там девчонки, может, поплачут, парни там друг другу в бане пожалуются. Но все равно это нужно вот этот момент, да, вот его там пережить, прожить. Так что если вы сейчас в этой вот грустной яме, назовем ее так, ну ничего, давайте пару минут там побудьте, и все, и всплывайте на поверхность к нам счастливым, позитивным и довольным жизнью, ведь впереди самые классные летние выходные, праздники.

0: Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Я совершеннолетняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: сердцев крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это МОД на русском радио в 13.30. Намек на нас называется песня, а я намекаю на вас. Если про вас говорят, он шутник, ну и шуточки у тебя. Давайте ваши шуточки нам, давайте их сюда. Придумали, отправили нашему Антону Юрьеву, он их озвучит в эфире. А вы прославитесь на всю страну. И, конечно же, в подарок получите от русского радио эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Давайте, шутники!

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки.
10: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
12: Эх, ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
11: У меня получится?
12: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
13: Андулин. Кровля на все руки.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
18: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

минут 20 спустя мы начнем передавать приветы и поздравления. У нас начнется стол заказов русского радио. Вспоминайте, кто сегодня, 11 июня, что-то отмечает. И добро пожаловать к нашему столу заказов. Координаты московского расскажу сразу после выпуска новостей.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза», детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 30.
2: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В семье скелетов родился сын. Назвали Костян.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что ситуация в банковском секторе России контролируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что за этим следит ЦБ и предпринимает необходимые меры. Добавил, что санкции не мешают банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности. Ранее в Еврокомиссии предложили заморозить активы около 90 российских банков. На сайте госуслуг можно узнать результаты единого государственного экзамена. Они появятся в личном кабинете участников ЕГЭ. В Рособорнадзоре заявили, что вскоре там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Результаты с госуслуг можно прикрепить к онлайн-заявлению на поступление в ВУЗ. В Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Комплекс зданий является объектом культурного наследия федерального значения. В нем находится свыше 30 памятников истории и архитектуры. Специалисты уже вернули исторический облик дому настоятеля, фасадам и куполам нового собора, а также 9 из 12 крепостных башен. Планируется завершение работ на 10-й башне и восстановление храма Святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины. РЖД запустят роботов для помощи проводникам в поездах дальнего следования. В компании заявили, что испытания уже провели в составах «Ласточка» без пассажиров. Роботы показали

0: Теперь нужно запустить еще несколько тестов и смоделировать разные ситуации. Еще необходимо доработать дизайн роботов и технические характеристики. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио стартует стол заказов. Будем передавать приветы, будем поздравлять тех, кто сегодня 11 июня что-то отмечает. Да и вообще всех с наступающим Днем России, всех с наступающими длинными классными летними выходными и всех с хорошим настроением. Я Дмитрий Оленин, жду ваше сообщение. Наши мессенджеры привязаны к одному телефону 8-916-003-105-7. Отправляя сообщение, не забудьте подписаться. А начну стол заказов со звездного поздравления. Сегодня наш друг, звезда русского радио Дмитрий Колдун отмечает свой день рождения. Вся Беларусь, вся Россия, да и многие-многие-многие другие страны любят, обожают и всегда с удовольствием наслаждаются этим твоим творчеством. Ты потрясающий человек, ты хороший друг, у тебя великолепное чувство юмора, у тебя классная команда твоя, и музыканты, и администраторы, все-все-все. Пусть у тебя всегда будут идеи для новых песен, пусть у тебя всегда будут полные залы, и пусть у тебя всегда будет хорошее настроение. Дмитрий Колдун, с днем рождения!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые уже прилетели к нам сюда на русское радио. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, наш привет огромнейшей коллективу Эвелины. Это Диана. Если женщина красива, значит, она же и умна. Пишет нам Диана. Люблю всех. С днем рождения моей любимой Анжели Хасановой. Поздравления от всего коллектива и от любимых друзей. Оставайся такой же красивой и жизнерадостной. Из Баку большущий привет. Всем желаем хорошего настроения. Сегодня моей дочери исполняется 5 лет, пишет нам Рамиля Салманова из Баку. К этим поздравлениям присоединяются и родственники, и все-все-все, кто любит и обожает. Так, дальше. Поздравления передайте, пожалуйста, моей бабушке Риме, дедушке Вове и соседям по даче, тете Тане и Михаилу, а также их внучке Полине. С уважением, всем привет от Андрея.
0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
0: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда Классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Родным и близким из города Новозыбка в Брянской области привет Маргарита передает. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения летнего и скоро отпуск. Ждите в гости, пишет Маргарита. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, всей Чечне. Мы, к сожалению, ее завтра покидаем. Прожили здесь 13 лет. Детки будут скучать по своим одноклассникам. Ну, а мы едем в мой родной любимый город Петербург. Ура-ура. Ну и, конечно, доченьки, поздравления с наступающим днем рождения. Родилась наша любимая в День России 13 лет назад. Мы тебя очень любим, вся твоя семья поздравляет. Привет девочкам швейной фабрики «Артекс» и поздравляю с наступающим праздником, с Днем легкой промышленности, ну и, конечно же, с наступающим Днем России всех от Светланы. Привет Кате, Оле и Степашке от Насти. Мы сейчас едем домой из нашего мини-путешествия, слушаем Русское радио в дороге. Анастасия Веселова всем шлет привет и хорошего настроения желает. Привет Пятыгиной Юлии Александровне, лучшему наставнику и работнику Ворошиловского районного суда в Ростове-на-Дону. Желаем прекрасного завершения рабочего дня. Юля передает привет коллегам из Северного колледжа в Медвежьегорске, это Карелия. Еще немного до окончания рабочего дня, и вот скоро уже домой. Им еще пару приветов. Мацепану Ивану из города Клинцы напоминаю, что завтра у нас банька у Юрика в 16 часов, пишет Юрик, не опаздывает. Им еще от Евгения Борисова поздравления для Дмитрия Колдуна с днем рождения. Да, сегодня многие слушатели Русского радио Диму поздравляют.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Коломну отправляем привет мужу Бахьян Сергею, дочке Варечке, моей мамуле Ирине и семье Громовых. Всех с наступающим Днем России. Светлана пишет нам: здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет всем от меня в город Волжский. Пусть у всех все будет хорошо. Передаю привет для доченьки Паниной Кристины. Поздравления с юбилеем, с 30-летием. Пусть все будет хорошо. Птичка моя, люблю тебя, написала мама Оксана. Лариса желает Ирине Михайловне отличного отпуска. Твой рабочий коллектив, город Агидель, шлет тебе привет. Лариса и все девочки. Елена передает поздравления сестре Татьяне Яковлевой. С днем рождения, дорогая. Привет племяннику Болтневу Артему. Желаю им здоровья и удачи. От Кинзаевой Елены сообщение. Добрый день, Русское радио. Бухгалтерии Лео в городе Гагарин. Привет, девчонки. Ура, скоро конец рабочего дня. Всех с наступающим праздником от коллеги, от Ольги. Так, давайте еще несколько сообщений. Куме Елене от Нины привет. Пусть все будет хорошо. Виктория передает поздравления. Коллектив бухгалтерии Всероссийского учебно-научного медицинского центра в Москве поздравляет коллегу Ольгу Гурову с днем рождения. Желаем женского счастья, событий прекрасных, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения и тепла. И от Юрия сообщение. Передайте, пожалуйста, Мацепану Ивану. Напоминание про баньку, да, уже было еще раз. Завтра в 16 баня, да, мы помним. И сестра Надя поздравляет с днем рождения мою сестру Пелюгину Юлию из Воронежа. Счастья, здоровья и благополучия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Международное поздравление из-за океана прилетело, из Америки, из города Нью-Йорк. Ну как из Нью-Йорка? Из Бруклина здесь нам помечают. Здесь все у нас русские, любим русское радио. Привет всем, а сегодня шлем поздравления в Москву. Очаровательной, прекрасной, одной из самых красивых женщин мира Аиде. Аидочка, ты других делаешь красивыми и сама такая же красотка. Мы тебя очень любим. Татьяна Мартынова из Нью-Йорка поздравляет тебя с днем рождения. Передаю тебе заморский привет. Как всегда, жду в гости. Ну или до встречи уже этим летом в Москве. Танюшка, вам тоже привет в Нью-Йорк. Слушайте нас, русское радио, с удовольствием. Еще привет отправляется девочкам команды VIP или VIP, особенно моей подруге Ирине Рутман. Люблю тебя, моя VIP-красотка. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. С днем ангела Александра и Андрея поздравляем. Здоровья, благополучия, удачи, успехов, отличного дня и хорошего настроения желает Наталья. Поздравления с днем рождения моей любимой Анжели Хасановой от всего коллектива и от любимых друзей. Оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. Им что еще могу добавить, дорогие друзья? Кто в Москве в эти выходные, кто не уезжает? И, может, наоборот, вы в Москву приехали. В субботу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» концерт группы «Иванушки Интернешнл». Ох, повеселимся, ох, зажжем. Давайте, давайте вместе с нами. У меня есть два приглашения в танцевальный партнер на этот концерт. Звоните прямо сейчас 8495-995-105-7. Передавайте ваши приветы и получайте от Русского радио приглашение.

0: подарков на русском радио.
1: Напомню вам, что у нас в субботу тут будет Сабантуй. К нам дозвонилась Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, давайте, Наташа, начнем с ваших приветов. Кого осчастливите?
2: Передаю мужу, супругу Вячеславу. Он сейчас на работе. Девчонкам своим с коллектива Анне, Александре. Ну и русскому радио, всем-всем, кто слушает. Это замечательное радио.
1: Спасибо. Наташа, с кем? С супругом пойдете на концерт?
2: Да.
1: А он любит Иванушек?
2: Еще раз спросите, что?
1: Он любит Иванушек, а то вдруг вы его...
2: Ой, мы обожаем, конечно.
1: Мы еще с ним поспорим, кто больше любит. Слушайте, ну это правда, уникальное место. Я клуб-ресторан Шорхаус, там сцена стоит прямо на воде. Танцпол, где вы будете стоять, тоже находится прямо над водой. Замечательно, прекрасно, свежо от воды и, конечно же, атмосферно от нашего фестиваля. В эту субботу, 13 числа, в Я клубе-ресторане Шорхаус свой концерт дает группа Иванушки Интернешнл. У вас уже, Наташа, есть туда два приглашения в танцевальный партер. Русское радио, да, делает вам такой прекрасный летний подарок. Приходите, встретимся там.
0: Время подарков на русском радио.

0: повара и спросим у Ивана Соловьева. Здравствуйте,
1: привет,
0: Иван.
1: Привет, привет.
0: Было ли у тебя в твоей жизни когда-нибудь, что ты сидишь, разговариваешь с друзьями, горит, горит!
1: Да постоянно, Дим. То горит, то убегает, то подгорает, то дымится из духовки. Ну, я же обычный человек, как и все. Ну, у меня иногда тоже бывают такие руки-крюки. Да, или настроения нет, готовишь.
0: А вот куда ты это деваешь? Вот то, что подгорело, сгорело.
1: Слушай, на самом деле, если картошечка подгорела, это вкусно. Я вот эти шкрябушки, я прям обожаю вот эти подгорашки. Гаражки их называют. Вот, если яичница сгорела, ну, конечно, в ведро мусорное, куда же еще? Если на даче, то в компост.
0: Вот так вот.
1: Да.
0: А, то есть тебе можно приносить в течение недели то, что у нас у всех ведущих подгорело, а ты...
1: Как я это отсюда буду возить? Ну, нет.
0: А так вот, скажи, в электричке поедешь, говоришь, извините, пожалуйста, у меня тут коллеги нанесли.
1: Мне своего хватает подгоревшего. Спасибо большое.
0: Ладно, давайте уже о вкусном и хорошем. Рассказывай, чем ты будешь нас баловать сегодня в 16:30.
1: А меня мои подписчики в моем канале кулинарном упрекнули, что давным-давно у нас не было крабовых палочек. А мы их обожаем. Их, как и майонез. Майонез и крабовые палочки. Так вот, сегодня будут котлетки из крабовых палочек. Очень вкусные. Я сам даже не ожидал, что так интересно получится. Ну, классно, прикольно.
0: А добавляешь туда, допустим, какую-то креветку уже, чтобы действительно
1: что-то было? Нет, там, смотри, там... Ну, я сейчас расскажу весь рецепт, получается.
0: Ну, хорошо. Так, в общем, вкуснячие котлетки из крабовых палочек, друзья, сегодня в 16:30. Это Ивана Соловьева. Я прощаюсь. До понедельника.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Аккуратнее всех переходят дорогу люди с водительским удостоверением.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России появится новая пенсионная программа с участием государства. Как пишет газета «Известия», финансировать будут за счет работодателя. За это власти предложат бизнесу дополнительные налоговые стимулы. Сотрудник будет автоматически включен в программу при трудоустройстве, хотя сможет отказаться от участия. Предполагается, что работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Выплаты начнутся только при выходе на пенсию. Минцифра предложила расширить использование биометрии для дистанционного получения финансовых услуг. Также это коснется выдачи квалифицированных электронных подписей. Гражданам потребуется только мобильное приложение госуслуги «Биометрия». Ведомстве уже подготовили проект правительственного постановления. Объяснили, что это позволит ускорить и упростить получение услуг в режиме онлайн. Спрос россиян на путешествия в трехдневные выходные сократился на 12%. В Ассоциации туроператоров России объяснили, что на активность туристов в июне внутри страны влияет в том числе информационный фон. Среди прочего, это перебои в работе южных аэропортов, а также нехватка бензина в Крыму. Участники рынка говорят, что основным направлением для организованных туристов на июньские праздники остается Турция. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В обновленном списке Международной Федерации Футбола национальная команда заняла 35-е место. В мае-июне подопечные Валерия Карпина провели три товарищеских матча. Сначала на выезде уступили Египту со счетом 0-1, а потом в домашних встречах с результатом 3-0 обыграли футболистов из Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу в Мексике, США и Канаде. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Большие длиннющие полосы вкуснейшей клубники. Рассказывай, в чем дело. Ты мне сегодня, представляете, подруга живет в Краснодарском крае, дразнящие видео присылают. Ну, поехали они сегодня на поле, где разрешено совершенно бесплатно собирать клубнику. Ну, лишь бы собрали, чтобы она не пропала. Так вот, набрала на 4 ведра, привезла домой, переработала и компот, и варенье, и в заморозку, и пирог с клубникой. Мама дорогая, я как кулинар, конечно же, немного позавидовал. Позавидовал клубничной завистью. А потом, когда поехал на работу, думаю, ну нет, я должен, собственно, удовлетворить себя сегодня вот этой вот клубничкой. Я купил килограмм за очень большие деньги. И такой думаю, да, бывает. В общем, ребята, я вам что желаю? Я вам желаю радоваться жизни, я вам желаю себе делать подарки. Вот такие вот неожиданные, спонтанные. Себя чем-то баловать или баловать, как угодно. Ну, а я продолжу это делать лучшей музыкой, что здесь звучит в эфире Русского радио. Скоро появится Дима Билан, Жанна Фриске и Иванушки Интернешнл. Уже с нами. Встречайте.

Вот, ребята, ни в коем случае не отказывайтесь от поступающих предложений пойти туда-сюда, поехать туда-сюда. Все-таки впереди 3 праздничных выходных. Ох, повеселимся, ох, отметим, ох, будет что рассказать в понедельник коллегам, показать еще. Главное, не забывайте все это фотографировать, на видео снимать. В общем, будем хвастаться. А пока не забывайте, что и день-то у нас сегодня предпраздничный, а значит, сокращенный на целый час. Вот вполне возможно, кто-то сейчас встрепенулся, на часы посмотрел, все, мне пора. Хорошего всем настроения, вы слушаете Русское радио. Скоро Five Star Family появится, Согдиана и Дима Билан через пару мгновений. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
1: Как жить здорово, чтобы быть здоровым?
2: В понедельник в 20:30.
1: Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

в июле, в июне. Такая жаришка у нас стоит. Ой, сегодня действительно очень жаркий день. Сегодня, между прочим, Москва-река. Да, прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе. Если там 20 градусов вода, то Москва-река у нас сегодня уже 21. Вот сейчас бы окунуться. Да, ребятки, если пойдете купаться, обязательно выбирайте только места для, ну, разрешенные для купания, да, потому что иначе можно неприятности, да, на свою голову. А нам это не надо абсолютно. Вы слушаете Русское радио. Всем желаю прекрасного предпраздничного настроения. Ну и, конечно, давайте его усилим. Марфа. Скоро появится Стас Пьеха и Григорий Лепс в дуэте. И Хабиб прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго жаркого дня.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
2: Угадайте город по описанию
3: и выиграйте приз для автопутешествия.
4: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки.
7: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
8: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
5: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Да, тренируйте память с самого детства. Это очень просто. Достаточно побольше учить стихов, заниматься пересказом. Кстати, изучение иностранных языков тоже очень хорошо память тренирует. Я, конечно, на свою память не жалуюсь, но, знаете, вот идешь в магазин, думаешь, Вань, ну напиши список продуктов. Ну не тяжело же, напиши. Думаю, да нет, я все запомню. Ну и что в итоге? Приходишь домой, разбираешь пакеты и, как правило, забываешь что-то однозначно в магазине купить. И, как правило, это что-то еще и основное. Ну, я не знаю, например, мука. А у тебя вот уже вот, пирог уже практически, руки тянутся тесто замесить. Поэтому, ребятки, память штука такая. Да, может подвести. Поэтому тренируйте, тренируйте, тренируйте в любом возрасте. Вы слушаете Русское радио до конца этого часа. Еще много классной, любимой, лучшей музыки. Бандерас продолжит. Будьте с нами.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания. Согласно инициативе, пробовать блюда в школьной столовой раз в месяц будут родители учеников. Такое обращение направили в Министерство просвещения. По словам депутатов, действующее регулирование уже предусматривает возможность родительского контроля за школьным питанием, но на практике возможность личной дегустации предоставляется не везде. Минздрав Подмосковья опубликовал график работы медицинских учреждений в период празднования Дня России. Завтра, 12 июня, в поликлиниках будут работать только кабинеты неотложной помощи. Плановый прием пациентов возобновится 13 числа, но у врачей в субботу будет короткий день с 9 утра до 15 часов. В стоматологических поликлиниках 12 и 14 июня будут вести прием дежурные врачи. Вызвать врача на дом можно будет в любой из праздничных дней. Кинопарк «Москино» стал одной из флагманских площадок исторического фестиваля «Времена и эпохи», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве» до 14 июня. Здесь разворачивается масштабная реконструкция, посвященная жизни Российской империи в начале прошлого века. Историческая программа посвящена событиям Восточно-прусской операции 1914 года. В декорации «Центр Москвы» история раскрывается не только через сражения, но и через повседневную жизнь. Посетители могут погрузиться в детали жизни столицы недавности благодаря тщательно продуманным декорациям. По улицам ходят газетчики, а городовые следят за порядком. Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе. Так, на курортах Краснодарского края температура воды составляет около 20 градусов, в то время как в Москве-реке 21. Для сравнения, в Ялте вода пока еще прохладная – 18. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

привет, родные. Да, я Иван Соловьев, а еще я плювиофил. Нет, не оскорбление. Я сейчас расскажу, что это такое. Я сегодня утром просыпаюсь, распахнуты окна, дома нет кондиционера, жара невыносимая. Ну, я, естественно, в своих социальных сетях начал жаловаться. Ой, ребятки, как нам жарко здесь в Москве, как мы тут изнываем, как хочется дождя. Я так люблю дождь, я так обожаю дождь. И, в общем, одна из подписчиц мне говорит, Иван, ну, точнее, пишет, вы плювиофил. Я пошел смотреть, что это за такое. Этот человек, оказывается, может быть, кто-то сейчас тоже пополнит ряды плювиофилов.

на стекле капли, влажный воздух, небо такое серое, влажное. Вот для таких людей дождь может быть источником, между прочим, вдохновения, покоя и умиротворения. А я, кстати, да, между прочим, в дождливую погоду чуть ли не медицинирую. Да, приходят всяческие мысли интересные, творческие и так далее и тому подобное. Так что, ребятки, кто плювиофил, это не страшно, это прекрасно. Вы слушаете Русское радио. Я вам желаю погоды отличной. Если жарко, ну, как-нибудь охладитесь. Прохладная водичка, мороженое или тенек. Если холодно, давайте согревайтесь. Ну, а мы обеспечим музыкой. Иракли, моя Мишель и гости из будущего уже здесь, на русском, для вас. Принимайте. Принимайте.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ, передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
0: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Чтобы получить больничный, пришла к врачу не накрашенной. Чуть на скорой не увезли.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио.

0: давайте пробежимся по именам. Фаина, Иван, Александр и Андрей. А, еще Петр. Вот эти люди с этими именами. Они сегодня именины отмечают. Поздравляйте. А еще одно имя — Дмитрий. Дмитрий Колдун. Он тоже сегодня настоящий именинник. Поздравляем Дмитрия с днем рождения. Здоровья, долголетия, творчества неиссякаемого. Ну что еще можно артисту пожелать? Дмитрий сейчас, судя по его фотографиям, где-то отдыхает. Это, кстати, хорошая традиция — свой день рождения встречать где-нибудь там, где тебе хорошо. В отпуске, в общем. Всем отдыхающим отличного настроения, отличного отдыха. Всем работы. Потерпите, осталось немного.
1: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Все, что хочешь от жизни.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: потому и не кусают.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: А что-то давно у нас не было рецептов, где есть крабовые палочки. А мы их с вами очень любим. И сразу, ребят, в крабовых палочках нет ничего полезного, но и нет ничего вредного. Ловите неожиданное решение. Котлетки, именно котлетки, из крабовых палочек. Нам понадобятся, собственно, сами палочки. Натираем их на мелкой терке. На такой же мелкой терке натираем вареное яйцо и любой мягкий сыр. Добавляем ко всему этому сырое яйцо, немного соли, немного перца, можно добавить чесночка, можно добавить немного зеленушки. Все тщательно перемешиваем. Получается такая очень эластичная масса. Формуем котлетки небольшого размера, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на масле до румяной корочки с двух сторон. Ну, на это уходит где-то минуты две, не больше. Все, готово. Просто, быстро и, кстати, очень вкусно. Дети особенно оценят. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. Сохраняйте рецепт себе. Для этого заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там найти? Ну вот заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он я, вот мой кулинарный канал. Подписаться не забудьте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: На карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
12: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска «внимательный», две полоски «невнимательный». Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

не услышите, не получится. Ваши слова, написанные, напечатанные, буду озвучивать я, Иван Соловьев, весь ближайший час. Стол заказов на Русском радио начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. А вы пока пишите, пишите, пишите, побольше, пожирнее. 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс, пишите в личные сообщения. Привет, передавайте, поздравляйте и желайте всего хорошего. Стол заказов в 17:00.

Комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Анапе открыли для купания 49 пляжей, и еще 20 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что новых выбросов нефти в акватории Черного моря не зафиксировано. Побережье Краснодарского края и Крыма оказались загрязнены мазутом после крушения двух танкеров. В декабре 2024 года в море вылилось примерно 4000 тонн нефти. В Анапе был объявлен режим ЧС, прошлогодний туристический сезон в регионе не состоялся. Правительство частично отменит пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. Для кондитеров установят квоту. В ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысячи тонн какао-пасты. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства, пишет газета «Коммерсант». Ранее сообщалось, что продажи шоколадных плиток на фоне их существенного подорожания упали за год на 15%. Большинство россиян пользуются устаревшими Wi-Fi роутерами, которые уступают современным моделям по скорости и уровню защиты. В Москве и Петербурге каждый второй роутер относится к предыдущему поколению. Наиболее высокая доля старого оборудования зафиксирована в Ингушетии, Чечне и Дагестане. По словам специалистов, проблема старых роутеров в том, что для многих моделей, выпущенных до 2015 года, уже давно не выходят обновления ПО. Из-за этого они становятся уязвимыми для взлома. Ну и последнее. В Шанхае умер самый долгоживущий слон Китая по кличке Баму. Животному было 65 лет, пишет сайт aif.ru. Баму появился на свет в Мьянме в 1961-м. Спустя 6 лет был перевезен в Китай. С 73-го года жил в Шанхае. За десятилетие он стал одним из символов местного зоопарка и любимцем нескольких поколений посетителей. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Время ваших сообщений. Они главные герои весь ближайший час здесь на русском радио. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные. А я Иван Соловьев. Я вижу. Вы уже много дописали. Буду потихонечку вот сейчас все читать. Привет, русское радио. Привет жене Наталье. Знаю, что она сейчас слышит. Пусть баньку ко мне затопит. Буду поздно и весь в пыли. С любовью, муж Андрей Ялялин. Где это там будете? В пыли-то весь. Привет, русское радио. Поздравляю с днем рождения Андрея Тарабрина. Желаю счастья, здоровья. Поздравляет Ольга. Привет сестренке Софии Мироновой. Она сегодня сдала последний экзамен. Я ее с этим поздравляю. Поздравил Артур. Сообщение от Елены прилетело. Большой привет мужу Михаилу, сыну Максику. Едем на дачу, слушаем русское радио. Радуемся погоде, радуемся выходным. Поздравляю всех с наступающим праздником. С днем нашей Родины. С днем России. Желаю, чтобы наша страна крепла и процветала, а все жители были счастливы. От Лены Кольцова. Лена Кольцова, вот на 100% подписываюсь под каждым вашим словом. Всем счастья.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
5: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗ Речь Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
9: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
12: Русское радио. Все будет хорошо.
13: Вот оно какое!
14: Наше утро!
15: Русские перцы.
16: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
17: Как штырит потом.
16: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! О, ничего себе! Взял три сосульки, до полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
18: Подожди, нет, большие — это сосули.
16: Сосули.
18: А потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
16: ласкательная. Сосули — это животное или косули.
17: Косуля.
16: Вот. Бежит косуля!
17: За сосулей.
16: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
12: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

0: лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: О, да, у нас здесь все в самом разгаре. Огромный привет папе и мужу, Ивану Олеговичу Фучкину. Мы тебя очень сильно любим и ждем. Твои сыновья Данил, Егор, дочь Аделина и супруга Валентина. Мы всегда с тобой. Ребятки, 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Например, в мессенджере Макс. Привет, Русское радио. Привет, типографии Gold Set. Девочкам Ане и Оле хорошо отдохнуть в отпуске. Пусть про работу даже не думают. Ну, я думаю, если девочки там вдвоем будут зажигать, отдыхать, про работу даже и не вспомнят. И правильно сделают. В отдыхе, на отдыхе надо полностью разгружать свою голову. Иван, привет. Хочу передать привет любимой жене Ульяне и сыну Владу. Они меня сейчас точно слышат, потому что сидят рядом со мной. Я хочу поздравить вас и всю нашу необъятную страну с наступающим праздником. Спасибо большое. Будем отмечать все 3 дня. Привет прилетел из-за Приморья. Всех с наступающим. Завтра и послезавтра буду трудиться. И трудиться будут Игорь, Ритуля, Максим, Наталья, еще Тамара. Огромный всем респект передает Игорь из Владивостока. Ну, ничего страшного. И на вашей улице тоже будет выходной праздник. Привет, Русское радио. Привет маме Полине, сестре Лизе, брату Роману. Желаю хорошего настроения и пусть все у них будет хорошо. Добрый вечер, Русское радио. Привет мужу Павлу и сыну Максу. Мы в пробке стоим по дороге на дачу, слушаем Русское радио. Всех с наступающим праздником и хороших выходных от Галины. Ой, сейчас самые жуткие пробки, самые жирные, самый смак. Так что, ребята, распахивайте окна, делайте громче Русское радио, давайте пробку взбодрим.
0: На Русском радио «Стол заказов».

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
1: Угадайте город по описанию
2: и выиграйте приз для автопутешествия.
3: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупай Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budyuchitelem.rf. Национальные проекты России.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
4: Новая песня на русском.
5: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Это мы, Русское Радио, всегда рядом с вами. Всегда вас поддержим, всегда вас развеселим, всегда вам поможем. Почему бы и нет? Читаю сообщение. Привет, Русское Радио. Хочу передать привет и пожелать хорошего отдыха любимой мамочке Оле. Она сейчас едет на праздники в Тверскую область и слушает Русское Радио. Дочка Лиза, привет передала. Так, едем дальше. Привет супруге Муэсару. Супругу Муэсару. Нет, подождите. Давроне, привет супруге Муэсаре. Скучаю, очень люблю. Пусть у тебя все будет хорошо. Так, ребятки, давайте внимательнее пишем сообщение. Я понимаю, что все уже в предпраздничном настроении, но все-таки. Всей моей необъятной стране большой привет передает Флюза из Башкирии. Отдельный большой пламенный привет любимому человеку. Он в Бангладеш сейчас работает. Артур его зовут. Я тебя так сильно люблю. Ты разбудил во мне жизнь, желание жить и быть счастливой. Обнимаю и целую тебя через расстояние. Ты мой воздух и смысл жизни. Вот это да. Я очень, ребята, за вас рад. Привет, любимое Русское Радио. Поздравляю Данилу Пулатова. Его команда выиграла сегодня со счетом 87-61 по баскетболу в Челябинской области. Привет передает и поздравляет Марат. Привет бабушке Жене, дедушке Виталию. Жду в гости на следующей неделе, написала Ольга. Любимое Русское Радио. Отработала на экзамене. Еду на дачу. Привет всем, кто вместе со мной стоит в пробке на Дмитровском шоссе. Спасибо вам за классную музыку, за настроение. Всем добра. От Анны Владимировны. Анна Владимировна, классного вам отдыха на даче. Вот у меня тоже эфир сегодня закончится в 8 вечера. И я тоже рвану на дачу по Ярославскому шоссе. Чувствую, я там ой-ой-ой, постою не час. И даже, может быть, не два. Любимую жену Екатерину Бучкову с днем рождения. Желаем ей успехов во всем. Поздравляет дочка Лера, муж Артем и родители. И еще один привет летит для Фалькова Константина. Друзья желают ему хорошего дня, хорошего вечера. И они вот интересуются. Константин, когда же мы полетим на Камчатку? Ну, ребята, всем шикарного настроения, предпраздничного, отличного путешествия. Если вы сейчас отправляетесь в аэропорт или вот едете на дачу или куда-либо в гости, слушайте Русское Радио, оставайтесь с нами.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском Радио.

можно и так сказать. Просто так подарю приглашение на концерт Дмитрия Колдуна. Время подарков на Русском радио, ребята. 19 июня в Москве состоится долгожданный концерт. Главный герой вечера — Дмитрий Колдун. Два приглашения на это шоу. Плюс абсолютный эксклюзив. Личная встреча с артистом перед концертом. Вот все это ждет того, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. 8-495-995-105-7. И если вы 19 июня будете в Москве и хотите на концерт Дмитрия Колдуна, звоните прямо сейчас.

0: подарков на русском радио.
1: Ой, пока вся страна преодолевает жуткие пробки, чтобы добраться до дачи. С работы уже давным-давно все уехали. Да мне кажется, сегодня в предпраздничный день о работе с обеда уже никто и не думал, а все уже в направлении отдыха и отправились. Так вот, в это самое время до нас смогла дозвониться самая первая, это Ирина. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Настроение праздничное?
2: Да, настроение праздничное.
1: Как будете, как планируете отмечать День России?
2: Планирую отмечать на даче со своей семьей, с дочкой, с мужем.
1: Шашлычки, плов, все
2: конечно.
1: Дела. Ну, все как мы любим.
2: Да,
1: стол заказов у нас в разгаре. Кому будут приветы?
2: Я передаю привет своему мужу Юрию и передаю привет своей дочери Василисе.
1: Угу.
2: Она у меня закончила 11 класс.
1: Ой, сдала экзамены?
2: Я сдала последний экзамен.
1: Я вас поздравляю.
2: ЕГЭ. Я очень надеюсь, что все у нас будет удачно, что будут хорошие баллы.
1: Не переживайте, все будет хорошо. Тем более вы дозвонились
2: поступит
1: на русское радио.
2: Ура!
1: Поступит обязательно. Ну, а вам, родителям, как родителям выпускницы, нужно немного расслабиться, отдохнуть, я считаю. Поэтому, Ирина,
2: да,
1: берете мужа под мышку и 19 июня на концерт Дмитрия Колдуна отправляетесь.
2: Ура!
1: Это подарок от русского радио. Вам два пригласительных билета. Да, состоится концерт в Москве 19 июня. Свое шоу представит Дмитрий Колдун. Кстати, у Дмитрия сегодня день рождения. Мы его тоже поздравляем. Но главное, самое главное, Ирина, перед началом концерта вас ждет личная встреча с Дмитрием. Я вас поздравляю.
2: Приятно.
1: Отличного вам вечера, отличного вам настроения и шикарного наступающего праздника.
0: Время подарков на русском радио.

0: Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Огромный привет мужу Владимиру из Междуреченска от супруги Натальи. Привет всем сотрудникам рыбного завода «Меридиан» от Наташи из службы качества. И огромный привет мужу Дмитрию от любящей жены с наступающим праздником. Все, ребятки, спасибо вам огромное, вы большие молодцы. Стол заказов я закрываю, следующий выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Стол заказов на русском радио.
0: И прямо сейчас мы с Александром Пряниковым начнем творить чудеса ближайшие 2 часа.
2: Да, я на чудеса.
3: Ближайшие 2 часа.
2: Да, Пит у нас тут в студии. Не только как там Фил, который дожди любит.
3: Этот, я уже даже забыл это слово. Потом вспомню.
2: Сегодня у нас Иван признал, что он любит дожди. Это какой-то особый термин. Не отвлекаемся, друзья мои. Завтра великий день. Великий день, когда миллионы людей докажут свою любовь к родине, застряв в грандиозной пробке по пути на дачу. Вот, это, конечно, хорошо, друзья мои. Но это случится завтра. Сегодня нам всем еще нужно поработать над нашим общественным настроением. А что лучше поднимет вам ваше настроение, как возможность рассказать о своем любимом городе в эфире самой любимой, самой крупной радиосети в мире?
0: Давайте, вспоминайте и рассказывайте всей стране самые интересные места вашего города или символы вашего города. Что это? И пишите нам 8-916-003-105.7 в мессенджеры, в личные сообщения.
2: И плюс 7-495-995-105.7. Звонок бесплатный абсолютно для всех. Звоните и звучите лично.
0: Плювиофил. Человек, который любит дождь, это я.
1: Лид

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
7: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года, выпуска до 30 июня, с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивай свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио.
11: Вот оно какое!
12: Наше
11: утро!
12: Русские перцы.
13: В Москве вымер последний шинозавр.
14: Батюшки.
15: Но на самом деле я вам хочу сказать, что шинозавр действительно единственный персонаж, который, знаете, его уважали. Его даже голуби облетали, я вам хочу сказать честно.
13: Требуем, чтобы вернули шинозавра на место поставили.
15: Верните,
13: да?
15: Шинозавра,
13: хороший же, хороший парень, никого не обижал.
16: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны
17: «Русские перцы»
18: на Русском радио.
19: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона об отмене двойных дорожных штрафов. Планируется убрать пени за несвоевременную оплату административных взысканий. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. Депутаты же считают, что механизм удвоения суммы штрафа – это избыточная мера. В мае Госдума отклонила поправки, предусматривающие введение штрафов за превышение средней скорости. И еще новости из Нижней палаты парламента. В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей с использованием видеосъемки и онлайн-связи. Бумажные документы также оформлять не придется. Лист осмотра будет цифровым, заверенным электронной подписью. По мнению депутатов, нововведение сделает прохождение техосмотра более удобным, снизит нагрузку на стационарные пункты техосмотра и одновременно сохранит требования безопасности дорожного движения. Другим новостям, в России подсчитали среднюю стоимость мороженого. Так, эскимо можно купить сейчас в среднем за 135 рублей, фруктовый лед обойдется в 50 рублей за порцию, за лакомство в вафельном стаканчике придется отдать 65 рублей. Самой дорогой стала большая порция мороженого в ведерке. Такое удовольствие стоит почти 600 рублей. Ранее в Госдуме попросили проверить, насколько обоснованы высокие цены на мороженое. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, какие чувства они испытывают к родной стране. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, преобладают чувства гордости, любви и веры. В социологическом исследовании ВЦИОМа отмечается, что гордость за страну возникает прежде всего из-за самоидентификации и личной связи с родиной. Кроме этого, опрошенные добавили, что гордость вызывает история страны и достижения государства. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте «Вечер на русском». Встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Нет, ну если вам понравится, значит, ждем миллион сообщений в чат, и мы еще 2 часа проведем в эфире.
4: Конечно.
3: Вообще
4: до
3: вопрос.
4: До 10 как пробки пересиживать будем. Я вот не хочу сейчас на дачу выезжать, я уже маршрут проложил 3,5 часа. Нет, спасибо.
3: Выходи с котомкой и палкой, быстрее дойдешь.
4: На свою.
3: Ну что, друзья, у нас сегодня должны быть какие-то государственные мысли.
4: Конечно.
3: Или факты. Вот, например, один из них в России зафиксирован накануне Дня России. Самый большой хоровод в мире. Знал об этом? Более 3000 человек в нем кружились.
4: Это где?
3: Это не знаю. Где факты есть и все. Напишите, где это было. Но, нет, что я подумал сразу, знаешь, феномен нашей ментальности. Вот как в очереди стоять, так нет. Все лезут, все только спросить спешат. Но стоит эту очередь согнуть в кольцо, хоп, это уже хоровод.
4: И музыку
3: все,
4: включить.
3: Все, праздник, веселье, никто никуда не торопится, все держатся за руки. Гениальное инженерное решение.
4: Прекрасно. Давайте, ребята, тоже похороводим вместе, создадим эти 2 часа в прекрасном настроении. Мы сегодня будем в преддверии праздника Дня России, ну, такое устроим некое путешествие по нашей большой стране.
3: Согласен.
4: По городам, по селам и повесим.
3: Полностью. А,
4: продолжите фразу. Главный символ вашего города — это. Ну, что это может быть? Ну, не обязательно прям вот символ. Может быть, прекрасное место, где вам нравится.

0: Место притяжения всей молодежи это было Алое поле. Есть такое. Алое поле.
1: Алое поле.
0: Просто называется Алое поле. Такой парк со скамеечками, с кустарниками и с киосками.
1: Но суровые, настолько суровые, что им даже кустарники кажутся алыми. Ну, тут, кстати, вот и стулы тоже сообщают. Меня зовут Артем. Привет. У нас главный народный символ это огромный самовар на площади. Возле него зимой все греются, а летом используют как ориентир для свиданий. Ну, друзья, ну самовар как символ Тулы, это как если бы символ любимого Иваном Челябинского, не знаю, был бы кусок арматуры.
0: Да, железная труба.
1: Логично, но как-то слишком предсказуемо. Давайте что-нибудь необычное.
0: Да, ребят, давайте. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджер Макс.
1: Да, и плюс 7-495-995-105-7 самый популярный номер телефона в Советском Союзе. Звоните сюда, прозвучите, поздравьте страну с грядущим праздником. Расскажите о своем городе. Всем будет приятно, поди плохо.
2: Вечер.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
8: Вот оно какое!
9: Наше
8: утро!
10: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
11: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
10: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
12: 1 плюс 6, 8?
10: Ой.
11: Нормально.
10: У меня плохо с нумерологией.
11: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
12: Ой, Морозов, я такое не забуду.
11: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
13: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
14: И у нас есть звонок из Королева. И пока Алексей готовится к выходу в эфир, да, друзья мои, напоминаю о том, что понятно, Королев это космос, ракеты, марсианское топливо. Но не забывайте, что это еще и легендарное Болшево. А там на дачах жили Цветаев и Пастернак. Вот контраст, смотрите. Тут, значит, эти самые топливо для Марса изобретают. А там Серебряный век и стихи.
15: Алексей, добрый вечер.
16: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Алексей. Вы к нам кто все-таки больше, космонавты или поэты на дачах?
16: Космонавты больше.
14: Тогда рассказывайте про главный неофициальный символ своего города. Ждем с уважением.
16: Ну, наш город назван в честь великого конструктора Сергея Павловича Королева.
14: Угу.
16: Это уникальный конструктор, создал для нашей страны нечто огромное, то, что не смогла создать никакая другая страна.
15: Верно.
16: В целом нашем мире.
15: Так.
16: В нашем городе находится центр управления полетами.
15: Есть такое.
16: На орбитах космоса. Также в нашем городе присутствует предприятие РКК «Энергия».
15: Угу.
16: В нем у нас создаются ракеты для отправления в космос. Среднего и крупного масштаба, ну и большого масштаба. Также в нашем городе...
15: Я знаю, у вас Стелла, ракета стоит при въезде в город.
16: Да, при въезде в город у нас стоит Стелла. Это у нас обелиск с создателем космической техники
15: вот.
16: И ракеты Р-2.
15: Вот. Скажите, Алексей, а лично вы какое отношение к космосу имеете?
16: Ну, в будущем я планирую стать инженером ракетного...
14: Ты хороший, молодец. Тебе прям... Вот так сейчас лезгинку тебе прям посвящу в танец.
15: Спасибо, Алексей, за такой прекраснейший, подробнейший рассказ про город Королев.
14: Короче, друзья мои, встретите инопланетян, прям они говорят, куда, что... Говорят, ребята, топайте в Королев, там вас поймут, примут, научат, подберут, обогреют.
15: Ребят, давайте, продолжите фразу. Главный символ или символы моего города. Это 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений пишите в наши мессенджеры.
13: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
5: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Да, друзья мои, завтра День России. Если вдруг вы забыли, я не знаю.
2: Да как им... такое можно
1: завтра?
2: Что? Да невозможно.
1: Проспали, когда об этом сообщали. И мы, в общем, друзья, мы ищем истинные народные символы ваших городов. Потому что путеводители вечно зовут нас к памятнику. Вы замечали? Но ведь реальный символ – это культовые места встреч. Ну, знаете, когда тебе звонят и говорят, короче, встречаемся у шара. Какого шара? Ну, у нас в городе один шар, там еще мужик на коне и чебуречный. И все, вы сразу понимаете, куда ехать, друзья мои. Давайте, пишите, ждем.
2: Перемещаемся в город Казань, написала Нурия. Главным символом, конечно же, это Казанский Кремль, центр притяжения горожан и гостей города. Ну и как же можно представить Казань без Чак-Чак? Ни в коем случае. Там есть музей Чак-Чак. Также символ города Казани можно назвать и уникальные чистейшие голубые озера. Они зимой не замерзают, а летом вода в них не пригревается выше 6 градусов. Ну и, конечно же, Казань всегда рада гостям. Добро пожаловать в Казань, приглашает.
1: Да, добро пожаловать в озеро с температурой воды 6 градусов. А казанцы смотрят...
2: Это даже неплохо иногда бывает.
1: Мне кажется, любимое развлечение казанцев смотреть на этих москвичей, которые туристы такие...
2: Объелись чак-чак и в озеро.
1: А там 6 градусов, и все, у тебя такой сгулькин нос вообще становится, кожа гусиная. Так, Владивосток, привет, вечер на русском, пишет Оксана. Наш главный народный символ, ну угадай, какой главный символ Владивостока?
2: Да.
1: Народный.
2: Народный?
1: Правый руль.
2: А, ну, естественно,
1: правый,
2: конечно.
1: Правый руль. У нас на трассе пассажир слева всегда сидит с таким лицом, будто он пилот истребителя, который идет на таран. Оксана, был в Владивостоке. И проехали мы, кстати, там на такой праворульной машине ого-го сколько. Как раз ехал на пассажирском сиденье. И я вам скажу, там ты сидишь с таким лицом только потому, что каждую секунду мысленно прощаешься с жизнью, пока водитель справа пытается разглядеть встречку за обгоняемой фурой. Вот почему у пассажиров такие лица.
2: Итак, главный символ вашего города. 8-916-003-105-7. Пишите.
0: Вечер.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: А что-то давно у нас не было рецептов, где есть наши любимые крабовые палочки.
2: Ну, наши любимые, не знаю.
1: Мы их очень-очень-очень любим.
2: Да, любим.
1: Скажу сразу, в крабовых палочках нет ничего полезного, но и нет ничего вредного. Вот.
2: То есть, в принципе, можно с таким же успехом жевать воздух, как бы.
1: Но только со вкусом крабовых палочек.
2: Согласен.
1: Ловите неожиданное решение. Котлетки из крабовых палочек. На мелкой терке натираем крабовые палочки, вареное яйцо и мягкий сыр, любой. Добавляем к этой массе сырое яйцо, немного соли, немного перца и все тщательно перемешиваем. Получается такая довольно, плотная масса. Формуем котлетки небольшого размера, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на масле до румяной корочки с двух сторон. На это уйдет буквально по 2 минуты с каждой стороны. Все, готово! Просто, быстро и очень вкусно. Идеально и в горячем виде, и в холодном виде. Просто ум отъешь.
2: Ну, согласен. Но это, конечно, вкусно, но вместе с этим блюдом, мне кажется, 3 уровня обмана. Ваш это не краб,
1: естественно,
2: а хотя бы рыба. Но это и не рыба, в общем. Это чистый крахмал в панировке.
1: И вкусно.
2: Вкусно.
1: Рецепт сохраняйте, ребята, себе. Для этого заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Да все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он я, не забудьте подписаться, будем готовить вместе. Приятного вам аппетита!
2: Да!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru.

0: всем параметрам.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Какая у меня диета? Невкусная нельзя! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

раз, два, уже правило три важных слова, однажды оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Мосгаз.
1: Дорогие вы наши, с наступающим! С Днем России! И вот в преддверии этого праздника путешествуем сегодня по городам, по поселкам, обсуждаем символы вашего города.
2: Да, и сейчас вот будет интересный факт, друзья мои. Сегодня, кстати, можете использовать наш эфир не только для того, чтобы поднять себе настроение, это традиционно, но и узнать что-нибудь новенькое, будет чем блеснуть. Андрей сообщает из города Вологды. Uh-huh. Один из символов — это памятник поэту Батюшкову, который стоит на главной Кремлевской площади с конем. Поэтому и называют памятник коню. И встречен, означает, у коня. Там еще есть второй. Сейчас я расскажу. Подожди. И второй памятник на площади Революции — это памятник гражданской войны. Он напоминает своей формой зуб, поэтому встречаются у зуба. Короче, друзья, я в Вологде бывал. Вроде бы этот памятник помню. Сейчас проверил информацию. Там реально поэт не сидит на коне, а стоит рядом с этим конем. Прикинь, он там участник войны с Наполеоном. Он, в общем, сидит на земле в кавалерийских этих самых сапогах и грустит, а рядом стоит боевой конь. То есть, представляешь, аллегории. Но наш-то человек смотрит на монумент, на поэта всем плевать, он видит коня и говорит: назначаем встречу у коня.
1: А вот поэт. Вот и прекрасно. Перемещаемся в Раменское. Наш гид Людмила сообщает. У нас в городе много бронзовых фигурок, мультяшных. Почтальон Печкин, Заяц и Волк из «Ну погоди», Винни-Пух, Муха-Цикатуха. Это очень симпатично и мило.
2: Да, мультики всегда хорошо. На фоне мультиков живые люди смотрятся краше. Здравствуйте, из Туапсе, пишет Олег. У нас есть шпиль и чупа-чупс. Все местные знают место встречи. Шпиль — памятник, который до сих пор не могут привести в порядок. Слышу, с кем не бывает. А вот чупа-чупс — башня, где находится управление судами. Поэтому, слушайте, вот назначать встречу у чупа-чупса, особенно для первого свидания, очень хорошо. Если девушка не понравилась, это типа подходит к вам, всегда можно сказать, что ты просто пришел полизать башню управления судами.
1: Понимаете? Слушай, ну я посмотрел картинку, ну в принципе, да, похоже на чупа-чупс, такой надкусанный, надломленный.
2: Ну а что, туапсинцы нам что ли, нас лагать?
1: Прекрасно. Ребят, продолжим эту тему во втором части, символ вашего города. А «Вечер на русском» вернется сюда в 19.00, и вы тоже возвращайтесь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле оценили устойчивость банков на фоне новых санкций. Российский банковский сектор, несмотря на рестрикции, сохраняет стабильность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал возможный новый пакет ограничений Евросоюза. В Еврокомиссии ранее предложили заморозить активы около 90 российских банков. Накануне Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые правительством меры дают запланированный результат. Антимонопольная служба проверила нефтетрейдеров на предмет ценового сговора. Результаты инспекции глава надзорного ведомства Максим Шаскольский не привел, но сказал, что мониторинг топливного рынка не прекращается. Ранее сообщалось, что в стране ускорился рост цен на бензин. По данным Росстата, за неделю цены на топливо выросли почти на 1%. В отдельных случаях стоимость горючего увеличилась на 10 рублей за литр. Россияне стали тратить больше времени в музыкальных нейросетях. С начала года трафик на такие сервисы увеличился более чем на 20%, пишет газета «Ведомости». Популярность нейромузыки усиливается на фоне тренда на нейрокаверы, перепевки известных песен с синтезированными голосами артистов. Основная аудитория этого сегмента – россияне от 25 до 45 лет, мужчины составляют большинство. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, почему они ходят на работу. Главным мотиватором оказались личные цели и планы. На второе место респонденты поставили заботу о семье. Каждый четвертый признался, что работает ради спокойной жизни. Еще четверть опрошенных назвали работу необходимостью и ответили, потому что так надо. По данным социологов, работа давно перестала быть для россиян только способом зарабатывания денег. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.

0: вечер на русском.
1: То есть вы понимаете, непростые люди сегодня с вами проводят этот вечер, харизматичный, легендарный. Имейте это в виду.
2: И вы наши самые лучшие слушатели.
1: Поддерживаю 100%. Завтра День России, еще раз хочу сказать это на всю Россию, официальный выходной. А сегодня, значит, вечером включить автоответчик на служебном телефоне — это не лень, это проявление глубокого патриотизма, так и знаете.
2: Это правда. Сегодня, в преддверии праздника, мы путешествуем по всей нашей большой стране, по России, и задаем вам такой вопрос. Просим вас рассказать символ вашего города. Вот что ваш город отличает от всех остальных? Это может быть что-то одно, это может быть два или три. Вот, например, Нижний Новгород. Отправляемся в Нижний Новгород. Екатерина пишет: официальная столица закатов. У нас 5 набережных, 4 моста через Аку, 1 мост через Волгу. Очень любим провожать закат и уже через пару часов бежим встречать рассвет под романтическую музыку в компании наших местных музыкантов. Подтверждаю, вот со мной вот было вот все, как написано.
1: Таким образом, жители Нижнего Новгорода ходят с хроническим недосыпом, потому что если пропустишь что-то, ни о чем потом будет завтра с приличными людьми.
2: Это правда.
1: Видел, какой закат был? Проспал. Вон из Нижнего Новгорода. Смотрите, пишут нам из сейчас город. Шуя. Символ города. Кусок мыла пишут. Прикинь. Символ города Шуя, старинного городка в Ивановской области, не знающий человек никогда не поймет, что за параллелепипед изображен на гербе города. Кусок мыла является символом городка, известного своими мыловарами, изготовлениями мыла в промышленных масштабах. Каждый год в разгар лета празднуется День мыла с мыльной королевой. Да ладно, пенной вечеринкой и множеством мыльных пузырей. Вот такой вот веселый смысл всех шуян с Днем России и с Днем города Шуи. Складывается у меня в голове шутка про мыло, но я ее говорить не буду.
2: Это вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
7: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня. Кредит с учетом выгоды по программе «Трейден». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
10: Русское радио. Что слушает страна?
11: Все, что хочешь от жизни.
10: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Я все ждал, когда кто-то напишет про бывший символ города Мытище, потому что я сам живу в Мытище. У нас там есть, Саш, был в прошлом, до прошлого года, памятник водопроводу. Три торчащих крана. Снесли в прошлом году.
2: Три торчащих откуда крана?
1: Ну, как бы это такой, знаешь, такой холмик небольшой. Ага. Я высокий, три крана таких с винтами. Вот мы все думали, что это памятник водопроводу. А его снесли в прошлом году. И вот Полина Живракова как раз прислала фотографию. Я, говорит, успел сфотографировать. У меня в телефоне остался этот памятник навсегда теперь. Вот.
2: Подожди, во-первых, почему снесли?
1: Я не знаю. Вот не знаю, и все.
2: Ну, кому могли помешать?
1: Знаешь, что место сейчас этих труб стоит? Матрешка.
2: Ну, в принципе, матрешка понятнее, понимаешь? Она хотя бы издалека визуально как-то смотрится благороднее, чем три крана. Потом люди будут ехать мимо, думать о ЖКХ.
1: Да-да-да.
2: Понимаете, разноразное, понимаете, и о его состоянии. Все-таки мысли приятнее, когда смотришь на матрешку.
1: Символ вашего города сегодня, тема, которую мы обсуждаем.
2: Да, Иван, Александр, добрый вечер. Главный символ моего города — памятник летчику-земляку Алексею Петровичу Моресьеву. Стелла — памятник Дмитрию Солунскому, покровителю города на Комсомольской площади. И памятник арбузу в районе Бородинского моста. Отдельно передает привет ведущему новостей Славе Цибе.
1: А город-то какой?
2: Камышин! Людмила из Камышина. Слушайте, мне кажется, великий летчик и покровитель города Дмитрий Солунский, вот оказались в этом списке вместе с арбузом. Сейчас, наверное, сидят и думают, вот ради чего мы совершали подвиги. Чтобы нас перечислили в одном ряду с арбузом. Несерьезно, как-то получается. У нас с другой стороны, Камышин, это, по-моему, Астраханская область, напомните мне. Там, конечно, такие арбузы, что заслуживают памятника.
1: Анастасия пишет: главный символ города Тольятти, конечно же, АвтоВАЗ.
2: Да.
1: Тольятти — это автомобильная столица России. Здесь, на берегу Великой Волги, каждый день рождаются тысячи машин, которые разъезжаются по всей стране. И Тольятти — это не только стали конвейеры. Это город молодых инженеров, династии рабочих и город духа, где прошлое встречается с будущим под шум прибоя Жигулевского моря.
2: Ну и, конечно, теперь у Тольятти появился еще и новый слоган, который может считаться фирменным этого города. Знаешь, какой?
1: Какой?
2: Можно, а зачем?
1: Прекрасно.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Ватсон, кто это воет на болотах?
10: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
2: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: В общем, друзья мои, когда открываешь карту России, она у нас больше всех остальных других стран, там много городов. Среди них мы выбираем один и загадываем его вам. Что я делаю? Я делаю анонс программы «Радио Большой Страны», если вы еще не поняли.
2: Анонс игры.
1: Анонс игры «Радио Большой Страны», да. Спасибо. Выбрали один город, зашифровали. Три варианта ответа дадим, подсказки дадим. Вам остается только дозвониться и забрать приз.
2: Да, запоминайте номер телефона 8-495-995-105.7. Начинайте звонить вот прямо сейчас. Дозванивайтесь, принимайте участие, выигрывайте и получайте классный приз от Русского радио. Все.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, ребята, радио большой страны – это любимая миллионами игра. 8495-995-105.7, номер студии. Первым звонился Александр из Новороссийска.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дружище. Ну, у нас же сегодня особый эфир. Да, мы сегодня рассказываем о специальных местах в городе, о которых знают только местные, и которые места, местные эти места любят больше других, и поэтому они считаются неофициальными символами города. Что это в Новороссийске, Александр?
3: Ну, слушайте, я банально скажу, наверное, это море.
1: Море.
2: Но да. Так нечестно.
1: Да ладно, что
3: море. И со мной никто не поспорит, я уверен.
1: Это правильно. Александр, ну давайте, хорошо, про Новороссийск поговорили. Теперь давайте про тот город, который мы загадали с Сашей. А в этом городе первая подсказка вещает русское радио, это однозначно. Сейчас будут еще подсказки и будут варианты ответа. Ваша задача просто вот угадать.
2: Ловите, Александр. Поехали. Из Новороссийска. Подсказка номер один. Из-за огромного количества студентов этот город называют вечно молодым.
1: Подсказка номер два. Там, в этом городе, можно увидеть целые кварталы деревянных усадеб, украшенных тончайшей резьбой, аналогов которой нет в мире. Поэтому город называют столицей деревянного кружева.
2: Подтверждаю. Там находится один из самых маленьких памятников в мире – лягушки-путешественницы. Его высота составляет всего 44 миллиметра.
1: Вот так.
2: Три варианта ответа. Псков, Рязань, Томск.
1: Ваш выход.
3: Мой выход на город Томск.
1: Город Томск.
2: Красиво.
1: Браво!
2: Вышел, красиво вышел, Александр.
1: Кстати, ребята, в Бакчарском районе Томской области отремонтировали участок дороги Каргала-Бакчар и продолжают ее обновлять. Это как раз вот тот самый путь, по которому все едут на Васюганские болота или летом на знаменитый праздник Жимолости. Свежий асфальт уложили и в Томском районе, там полностью доделали трассу Томск-Аникино-Ярское, сделав маршрут к местным достопримечательностям безопасным и удобным. Александр, мы вас поздравляем. Вы победили. Сертификат. Спасибо. Подарочный на Marketplace, на товары для автопутешествия, он ваш, забирайте.
2: Да, Александр, из славного легендарного города-героя, где южное солнце встречается с суровой морской душой. Передайте-ка кому-нибудь привет, всем будет приятно.
3: А я передаю привет моей мамочке любимой, которая, и папочке, которые в Казахстане живут. Я не знаю, слушают они меня или нет, но я в это верю. Спасибо большое вам за игру, было очень приятно.
1: Дружище. И вам тоже.
2: Да, да.
1: Вам тоже большое спасибо, хорошего вечера и с наступающим праздником.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием. Новая песня на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Всенародно любимые символы ваших городов. Мы сегодня собираем, друзья мои, и шквал сообщений. Шквал буквально просто... Очень нравится вам эта тема, что радует. В общем, пишите, что в ваших городах такого особенного, за что его любят местные.
2: Виктор Киселев. Самый главный символ моего города – гусь хрустальный. Это не символ, а символ с большой буквы в кавычках. Название сейчас объясню. Из открытых источников. Стекольный завод – символ, так называется. Понимаешь? Вот это есть. Я, кстати, был там 10 лет назад. На рынке за хрусталем специально ездил. Я же фанат хрусталя.
1: Да потому что хрусталь из гусь хрустального, во-первых, входит в список нематериального наследия. По-моему, туда свинец добавляют, и он от этого становится уникальным. И вручную еще его гранят.
2: Дуют и гранят.
1: Да, да, согласен полностью, друзья мои. Какой же еще может быть символ? Михаил из Питера. А в Ленинграде, а потом и в Питере, таким местом можно назвать вещевой рынок Опрашка. Ну, расположенный в Апраксином переулке, Апраксин двор, да. И рынок Юнона, где можно купить все, что угодно. Если знаешь, куда и кому подходить, и как спрашивать. Друзья, на рынке Юнона действительно можно купить все, что угодно. От микросхем до советских луноходов. И даже можно купить кожаную куртку, которую у тебя там же украли на прошлой неделе. Да-да-да.
2: Прелесть какая. Диана Бахтеева. Привет, ребята. Ну, конечно же, главный символ города Волгограда – это Мамаев курган. Конечно же, горчичное масло. Самое вкусное горчичное масло наше.
1: Серьезно?
2: Ну, наверное, да.
1: Горчичное. Вот насчет Мамаева кургана. Был же там наверняка?
2: Конечно.
1: Я не знаю, что там происходит. У меня слезы начинаются, да. На подходе. Что там? Что происходит с людьми? Это действительно великое сооружение, не поспоришь. Уфа на связи. У нас самый главный символ города – монумент дружбы и памятник Салавату Юлаеву. Но он пока на реставрации. Меня зовут Ирина. Конечно, все еще бы на реставрацию. Между прочим, Салават Юлаев на коне – это самый тяжелый конный памятник в России, чтобы вы знали.
2: О как!
1: И поэтому реставраторам нужно убедить этого коня простоять еще 100 лет, знаете.
2: С наступающим, ребят.
0: Вечер на русском.

0: Колдуна, ты день рождения. Братан, с днем рождения поздравляем тебя. Колдуй себе по жизни, только 100% позитив. А уж мы на русском радио всегда подшаманим твоим хитам лучшего времени эфирного.
1: Дима, здоровья, счастья, будь всегда.
2: Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ООО МВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
17: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
18: Помогите найти зубастого продажника.
19: Мне очень нужен четкий программист.
20: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
21: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
22: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: встреча на русском.
1: Ну, неплохо. Шикарное путешествие у нас сегодня получилось по нашей стране. Символы городов. Вот символ Челябинска Владимир прислал. Это хоккейный клуб «Трактор», ну, естественно.
2: Да.
1: Метеорит, который упал.
2: Есть.
1: Кировка, это улица пешеходная. Верблюд. Верблюд, он стоит на пешеходной улице, на Кировке, прямо по центру, я помню. Все.
2: Да, Челябинск вообще один из самых популярных городов в России.
1: А то.
2: А вот еще один символ, без которого сегодня эфир был бы не эфир. Здравствуйте, а я из Тамбова.
1: Ну, понятно.
2: Естественно, символ города — волк. Кажется, в прошлом году где-то на просторах новостного интернета читал, что осталось в нашей области всего два несчастных волчары. В эту суперснежную зиму в деревне выходили штук по 7, расплодились, видимо, сильно за год. Знаете, друзья мои, вот новость о том, что в Тамбовской области осталось всего два волка, очень расстроила местных жителей. Потому что теперь фразу «Тамбовский волк тебе, товарищ», технически можно сказать только двум людям в регионе.
1: Может быть, и так,
2: остальные 300 тысяч человек официально остались без друзей.
1: Да, Андрей Макеев,
3: да, привет. Слушайте, привет. Я как-то ехал на свою родину через Тамбовскую область, я видел одного волка, это был памятник, почему я даже...
1: Да, сразу... деревянный.
3: Да, я сразу-то не догадался, и потом, когда я приезжал уже в Астрахань, я говорю, я же там видел. Они говорят, ну это же Тамбов, это же волки. Да.
1: А ну-ка давай про Астрахань.
3: А что касается символов Астрахани, я думаю, тут вообще догадываться, особенно-то разгадывать не надо. Когда я приехал в Москву и стал жить вот первые...
2: А ты астраханский, что ли?
3: Да, первые годы. Говорю, так это же
1: арбузная долина.
3: Арбузная долина, арбузы, помидоры, осетры. Ну и, конечно, сарай Бату сразу приходит в голову. В первую очередь, когда люди слышат про Астрахань. Бату, раскопанный давно.
2: Ну давай, я просто не определил, что из Астрахани. Ты мне ни разу не рассказал, как ты в детстве черную икру из банки ложками ел.
3: Я уже много раз рассказывал об этом в эфире.
1: Он уже делает по сей день.
3: Несколько раз меня били за это за кулисами русского радио.
1: Хорошего тебе эфира, Андрей.
2: Ну что ж, вечер на русском прощается. Страна, с наступающим Днем России. Бросайте работу, включайте режим праздника и отдыхайте на полную. Слышимся на русском радио.
1: Поздравляем вас с наступающим праздником. Вечер на русском уже вернется в понедельник в 18:00. Я же не путаю ничего.
2: Откуда я знаю?
1: Всего хорошего, всем настроения. Пока.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
9: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия с завтрашнего дня прекратит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Россельхознадзор объяснил это тем, что армянские поставщики так и не смогли устранить нарушения. Начиная с мая, ведомство поэтапно ограничивало ввоз отдельных видов товаров и неоднократно направляло армянской стороне информацию об обнаружении вредных микроорганизмов. Ограничения на ввоз будут действовать до тех пор, пока не будет выработан алгоритм безопасности продуктовых поставок. Роспотребнадзор разрешил купаться в 33 зонах отдыха в Подмосковье. Одобренные пляжи находятся в 14 округах. Больше всего безопасных зон сейчас в Орехово-Зуевском, Шатурском и Павлово-Посадском округах. Также места для купания одобрили в окрестностях Егорьевска, Сергиева Посада, Красногорска и нескольких других подмосковных городах. При этом 6 зон не прошли проверку качества и безопасности. Речь идет о 3 водоемах в Электростале, 2 в Клину и 1 пляжа в Ивантеевке. В Москве более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов в этом учебном году побывали на реальных предприятиях, от космических заводов до больниц и редакций СМИ. Для них провели свыше 3000 экскурсий и учебных дней, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Школьники общались с практикующими врачами, IT-специалистами, журналистами, пробовали свои силы на практике. За учебный год ребята посетили более 260 компаний. Добавлю, 90% учеников предпрофессиональных классов поступают в топовые вузы по своим направлениям. В Москве с окончанием короткой рабочей недели на дорогах образовались 8-бальные пробки. Было сильно затруднено движение по шоссе энтузиастов на Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе. Сейчас заторы сохраняются на юге, западе и северо-востоке МКАД. Ранее столичный департамент транспорта просил водителей в преддверии длинных выходных отказаться от поездок на личных автомобилях. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Думаю, найдете, чем подлечиться. В ближайшие 3 дня для этого будет как минимум времени побольше. Ну и я думаю, что ресурсов тоже. Можно поехать в природу, найти поддорожник, приложить его к боли.

думаю, готовы провести рядом с вами вот эти веселые выходные. Ну и русское радио, конечно же, подлечим музыкально все то, что вдруг разболелось за эти рабочие дни. У нас впереди с вами Согдиана. Будем слушать Валерию прямо сейчас. Полине Гагариной спасибо за открытие часа. Всем здравствуйте.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

кто считает, что сердце магнит, кто-то говорит, что наоборот мысли притягивают все то, что нам нужно и не нужно. Но, конечно, нужность зависит от того, насколько эти мысли искренне и откровенные в нашей голове и в нашем сердце в том числе. Поэтому давайте мыслить хорошо и приятно о том, что нас окружает, и тогда действительно эти мысли будут притягиваться на нашу голову. А для того, чтобы это действительно срабатывало, нужно, чтобы эти ощущения усиливала музыка в эфире Русского радио. Дима Билан здесь, конечно, будет стараться на все. Ты в это

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

раз тот самый случай, когда и снега ждать не пришлось, и долгожданное случилось вот буквально сразу и этим летом. Я вам того же желаю, не откладывать все в долгий ящик, как говорится, а именно все то, что вы себе там напридумывали, нажелали на это лето исполнять, ну, если не с сегодняшнего, то с завтрашнего дня точно, иначе это все можно растянуть до декабря. Хотя, если лето растягивалось бы до декабря, было бы вообще прекрасно. Ну, ладно, будем стараться, будем смотреть, как это все получится. По крайней мере, с нашей стороны мы пообещаем себе делать все то, что в наших силах, сделать исполнение желаний как можно быстрее и ближе к нам. Ну, а что касается музыки, что касается классных песен, они здесь сейчас появляются в эфире Русского радио. Здесь мы точно до декабря тянуть не будем. У нас Анастасия совсем скоро, DJ Smash уже прямо сейчас.

0: Отлично.
1: Самые душистые дыни. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Я не лентяй, я дегустатор безделья.

0: я пытался сейчас вспомнить, что я сегодня так ярко видел во сне и вообще ничего не вспомнил. Видимо, нужно, чтобы сон был подольше и ложиться пораньше, и меньше скроллить телефоны и просто отдыхать побольше. И тогда уже и сны будут запоминаться самые яркие и красивые. Ну и слушать русское радио, конечно же. Татьяна Куртукова у нас впереди, Александр Панайотов уже прямо сейчас с очень яркими образами.
1: Мы погружались в ней так глубоко.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, расширяющие возможности правительства в управлении бюджетом. Минфин сможет занимать на внутреннем рынке больше денег, чем предусматривал закон о бюджете. Одновременно регионам разрешили получать кредиты с около нулевой ставкой и до 30-го года не возвращать треть задолженности по ранее выданным бюджетным займам. Дополнительные заимствования призваны помочь покрыть растущий дефицит бюджета. Аэрофлот перестанет продавать иностранцам билеты по так называемым плоским тарифам. Цены на эти билеты существенно ниже, они не зависят от даты вылета. Такие рейсы будут доступны только для россиян. Решение приняли с учетом высокого спроса и социальной значимости программы. Плоские тарифы – социальная инициатива Аэрофлота, реализуемая с 2014 года. В настоящее время билеты по плоским тарифам продаются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока. Далее театральные новости. В МХАТе имени Горького в Москве сменился генеральный директор. Елена Булукова покинула должность. Ее пост заняла Лариса Вильяста, которая также работает директором Московского губернского театра. Булукову назначили гендиректором МХАТа имени Горького осенью прошлого года. Она сменила Владимира Кехмана, которого сняли с должности по приказу министра культуры. Этому предшествовали обыски в квартире у Кехмана. Бывшему гендиректору МХАТа и его заместителю вменили растрату на 2 миллиарда рублей. В завершение о спорте. Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. В обновленном списке национальная команда заняла 35-е место. В мае и июне сборная провела 3 товарищеских матча. 2 выиграла и 1 проиграла. Ну а сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Матч открытия в городе Мехико начнется через час. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте. В эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Конечно же, тоже будем ждать каких-то событий в нашей личной жизни, чтобы они начинались. Ну вот, может быть, даже прямо сейчас у кого-то закончился рабочий день и начинаются выходные. И этого достаточно того, чтобы порадоваться за такое вот обстоятельство, которое ждет в течение ближайших 3 дней, между прочим. 3 дня люди будут отдыхать. 3 дня сегодня уже стоят все в пробках в эти минуты, но зато с каким ощущением, с каким предвкушением, что как же будут все хорошо отдыхать. Под музыку Русского радио, конечно, движемся в сторону выходных. Всем здравствуйте.

Русрадио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.

Так или иначе, любая история предусматривает в обязательном плане, что в ней должны участвовать какие-то люди. Не бывает истории без людей. Ну, конечно, можно про птиц что-то рассказывать, это не так интересно, да? Вот когда вы когда ты вышел на улицу и стал смотреть направо и налево, я думаю, что здесь можно очень легко собрать какие-то сюжеты для своей жизни. Но если нет, то скорее нужно отправляться туда, где есть половинка. Я думаю, что у половинки вашей точно есть какая-то история, которая вас заинтересует. Или можете эту историю делать вместе в предстоящие выходные под музыку Русского радио.

Ну, тут третий вариант сложно представить. Либо все, либо ничего. Ирина Дубцова на русском радио. Песня про медали. 21:23. Время московское. Прямо сейчас вы вместе проводите время на русском радио. Здесь тоже вариант только один. Либо проводите, либо не проводите. Но мне приятно, по крайней мере, что вы выбираете вариант номер один. И здесь, в конкретном в этом случае, я бы вам тоже выдал медали. И здесь, в этом случае, вы действительно победили уже во всем. И выиграли. В музыкальном плане в том числе. И с настроением в том числе. По крайней мере, мы для вас здесь во всей душе стараемся, причем не в гордом одиночестве. У нас и Дмитрий Маликов совсем скоро появится, и коллектив Файвста, и Сергей Лазарев совсем скоро. И вот вам Малахита от группы «Винтаж».

0: минут почти сеанс психотерапии от Дмитрия Маликова в эфире Русского радио. Если в сердце есть что-то такое приятное, заполняет какие-то особые впечатления, то тут уже никаких-то какие-то боязни, какие-то страхи уже туда не проникнут. Поэтому давайте заполнять сердце, заполнять душу каким-то таким особым приятным сюжетом, пространством, которое будет не впускать в себя все остальное. Пусть это будут, конечно же, люди. Это люди наши любимые, безусловно. Но и что-то еще обязательно остается для того, чтобы это пространство заполнялось самыми приятными впечатлениями. Намекаю, конечно же, на музыку в эфире Русского радио. У нас Нюша совсем скоро, у нас Елена Север также появится совсем скоро, поэтому оставайтесь здесь вместе с нами и ничего не бойтесь.
1: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+. Реклама на русском.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
11: Детская Сберкарта вызывает улыбки.
12: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
13: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

кого-то мечты оказаться с кем-то наедине, а у кого-то оказаться в гордом одиночестве с самим собой или с самой собой, и таким образом объединить сразу все мечты вместе. Это побыть и в тишине, потом, возможно, что-то прочитать, потом, возможно, посмотреть, но и самое главное, конечно же, чтобы никто не мешал вам слушать лучшие любимые песни в эфире Русского радио. Если у вас эта мечта сбылась, прямо сейчас я вас с этим поздравляю. 21:47, время московское. Запомните этот момент, запишите, как вы были счастливы. Хамали и Наваи готовы поддержать ваше впечатление прямо сейчас.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России усовершенствуют процедуру смены оператора связи с сохранением мобильного номера. Этим займется Федеральная антимонопольная служба совместно с профильными ведомствами. Как именно изменится правило перехода к другому оператору, пока не уточняется. ФАС отметили, что россияне стали чаще жаловаться на недобросовестные действия телекоммуникационных компаний. Это в том числе начисление абонентам бонусов за входящие вызовы, а также сокращение продолжительности вызова. Госавтоинспекция в праздничные дни усилит проверки на дорогах. С 12 по 14 июня в разных регионах страны пройдут антиалкогольные рейды. Количество патрулей на дорогах увеличится. Водителей заранее призвали не садиться за руль после употребления даже слабоалкогольных напитков. В госавтоинспекции напомнили, за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена серьезная ответственность, лишение прав и крупный денежный штраф. Россияне стали чаще пользоваться специальными приложениями, позволяющими экономить на покупках. Речь идет о сервисах-агрегаторах акций, спецпредложений и кэшбэка от торговых сетей. Ежемесячно пользователи загружают в них около 150 миллионов чеков, пишет российская газета. Через сервисы для экономии люди чаще всего ищут скидки на продукты. Далее идут товары для дома, товары для детей, косметика, зоотовары, а также одежда и обувь. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, какие чувства они испытывают к родной стране. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, преобладает чувство гордости, любви и веры. В социологическом исследовании отмечается, что гордость за страну возникает прежде всего из-за самоидентификации и личной связи с родиной. Кроме этого, опрошенные добавили, что гордость вызывает история страны и достижения государства. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот как раз о вас, о ваших чувствах. Давайте поговорим поподробнее, с чем у вас связан день сегодняшний. Напоминаю, пока еще на календаре по московскому времени 11 июня. Поэтому, возможно, да почему возможно, уверен, просто есть у вас какие-то праздники, особые события, о которых хочется поговорить. И есть люди, которые связаны с этими событиями, и ими вообще, им необходимо сейчас конкретно сказать какие-то приятные слова. Вот, в общем-то, пишите нам об этом свои сообщения в стол заказов русского радио. 8-916-003-105-7. Написать сообщение можно в личку в Максе к нам. Ну и также есть соцсети. Можете зайти во ВКонтакте, можете заглянуть в Одноклассник и в наше официальное сообщество русского радио. Меня зовут Андрей Макеев. Моя фотография есть и там, и там. Пишите под ней прямо сейчас.

0: кое-кто уже начал чилить, уже начал, открыл выходные прямо сейчас. И пишет нам сообщение в стол заказов Русского радио. Это приятно. Напомню, что прямо сейчас можно зайти, например, в официальное сообщество Русского радио в Одноклассники и там оставить все свои поводы для того, чтобы провести время хорошо. Ну, собственно, и как вы его сейчас и проводите. Почему, и кто в этом виноват, и кому сказать за это спасибо, и так далее, и так далее. Всем радиослушателям южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Прекрасного летнего музыкального настроения, отдыха и позитива. Аллочка из Сочи уже чилит вовсю, да, Аллочка? Любимой дочке Ксюше скажите, что очень люблю. Спасибо вам за такой прекрасный. Прекрасную радиостанцию. Слушаю постоянно. Очень люблю. Екатерина из Москвы написала это сообщение. Дальше привет родной маме, Нине, папе, Виктору, дочке Марусе. Люблю вас. Желаю здоровья. Еще привет любимому мужчине Павлу Дурову. Летчик, давай будем вместе навсегда. Мое сердце только для тебя. Юлия из города Липецка написала это сообщение. И вот от Софы буквально только что с дочкой приехали в гости к родителям. Передайте им привет семье, маме Оксане, папе Диме. Нам в гости приехали наши друзья. Им тоже Саша и Наташа. Они такие хорошие, такие прекрасные. И вообще в целом хорошие, приятные семейные выходные намечаются у Софы, автор этого сообщения. Пишите в Одноклассниках.
1: Стол заказа Русского радио. Русское радио. Отдыхаем с музыкой.

самые горячие сообщения прямо сейчас пролетает. 100 заказов Русского радио. 8-916-003-105-7. Прямо в личку вы пишете все свои приятные поводы, кого и с чем нужно порадовать. Самые горячие. Юлия Ирбанович, привет, скучаю, милая подружка. Это сообщение от Ирины к нам прилетело. Сестру поздравляю с днем рождения. Зовут Саша, в смысле автор этого сообщения. Как зовут сестру, Саша решил не говорить, видимо, потому что это большой-большой секрет для нас, для всех. Но, по крайней мере, у нее сегодня большой праздник, это самое главное. Мужу Родичку очень люблю, очень сильно. Это сообщение к нам прилетело от Ирины, от Людмилы. Даша, спокойной ночи. Спи сладко в компании Русского радио. Люда из Омска тоже спать отправилась прямо сейчас. Он под нашей песней действительно отдыхается очень-очень хорошо. Я сам неоднократно пробовал под музыку Русского радио засыпать и просыпаться. Сны вообще просто идеально, красивейшие. Привет кумовьям. Это Саша, Наташа и дочери Злати. Они наконец-то выехали к нам в гости. Сидим и встречаемся прямо сейчас. Это сообщение от Димы, с чем вас и поздравляем. Приятных вам встреч от всей души. Что еще у нас есть? Семье Куликовых, любимой супруге Анюте, сыновьям Егору, Савелию, Матвею, ну и, конечно, Нелечке. Привет родителям, родной сестренке Иночке. Пожелать отличного настроения, крепкого здоровья. Всех россиян с наступающим праздником. Олег поздравляет. Ну и песню слушаем прямо сейчас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Между нами города, но соединяет нас всех одна единственная волна — это русское радио. И ваше сообщение, которое вы присылаете нам сюда, собственно, подтверждает то, что нас сейчас слушают просто миллионы в совершенно разных уголках нашей планеты. 8-916-003-105-7. Пишите сообщения нам в Максе, либо оставляйте их непосредственно в соцсетях, во ВКонтакте, в Одноклассниках. И там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И там можно оставить свои сообщения. На любимой Виктории Эдуардовне сейчас пожелаем хорошего полета. Она завтра улетает в Дюссельдорф. Мы сейчас рядом, но время быстро летит. Не успеваешь насладиться чувствами, Максим Сергеевич. Но зато поскучаете немного, и потом снова встретитесь и снова... Снова-снова будете наслаждаться. Ну, вот так бывает иногда в жизни людей. И, между прочим, в этом нет ничего плохого. Как-то подкрепляются чувства любимого мужа Андрея из Морозовска с 15-й годовщиной свадьбы. Самая лучшая жена Виктория отправляет ему тут сердечки и любовь и все остальное. Любимой Оленьке обожаю, не дуйся. Катуля написал сообщение. Еще поздравляем с свадьбой любимых родителей и детей Ковалевых, Владимира и Елену. Сегодня им 21. Желаем им счастья, здоровья, любви, благополучия в семье, исполнения всех желаний. Дети Ульяна и Прохор, и родители.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Никто никуда не расходится, мы пока еще здесь, стали заказов русского радио. Вы пишете сообщение, я, соответственно, все читаю. 8-916-003-105-7. В Максе можно прямо сейчас нам отправить то, что необходимо прочитать. Алексей Сокольского из Астрахани, с днем рождения. Пожелайте ему здоровья, успеха во всем. Земных благ, дочь Ангелина, зять Антон, внуки Даня, Тимофей, Артюша, сватья Ирина, Алексей, любящая супруга Ирина, сын Матвей. Никого не забыли? Всех, я думаю, всех поздравили. Пожалуйста, привет Волгограду, жене Викульке. Харек, женек, написал сообщение. Алексей, с юбилеем пусть все задуманное сбудется, все желаемое пусть получится. Богатырского здоровья, всего самого классного. Вот такое тоже сообщение вижу здесь у нас непосредственно в Максе. Любимому мужу Константину, отдыхаем, Черновские дачи, Самара, всех с наступающим праздником, с Днем России, любим вас, Русское радио. Спасибо большое, это сообщение к нам прилетело от Юлии. Что еще у нас есть? В Смоленск едут отдыхать, выходные дни, дочка Маша и Даша, они самые лучшие доченьки на свете, а еще самый замечательный муж, люблю его, мама и жена Юлия. Я всех поздравляю с наступающим Днем России. Ну вот еще передаю привет Ладлену Борисову и Андрею Негода. Отдыхаем на даче, радуемся лету, провожаем закат, Республика Коми.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Но кому на море, а кому и деревне Рыбицы сейчас неплохо. Список вот этих счастливчиков прилагается у нас здесь в сообщении листала заказов. Мама, папа, Альфуша. Все правильно, Альфуша. И кот Марти, а еще Марина и Алина. Привет всем, вот как раз деревня Рыбицы. Любимому мужу Равилю, Персик, обожаю, люблю, спасибо за подарок за нашу дочь. Знаешь, что ты самый лучший мужчина на земле. Это Марина написала сообщение во ВКонтакте, вижу, прочитал. Жорочке, любимому, у нас годовщина свадьбы, 26 лет вместе. Анюта и дочь Мия поздравляют все вместе. Желают, конечно же, крепкой семейной жизни, здоровья и счастья. Мужу Мише спасибо, что он есть, жена Таня. Из Морозовска написал это сообщение. Дальше солдат всей семье Солдаткиных из Магнитогорска. Вам классное настроение. Всех россиян с наступающим праздником. Екатерина поздравляет. Спасибо вам большое. Дальше любимую супругу Алину Рышову. С днем рождения. Желаю здоровья, благополучия, успехов, удачи. Любить семью и быть самый любимый. Муж Владимир, автор этого сообщения. Пупсику Алене, дочке Софии. Обожаю их. Это сообщение от Макса прилетело. Ну и вот еще одно сообщение, хотя здесь у нас не одно, у нас здесь, в принципе, еще ждет свое прочтение несколько ваших сочинений.
1: Стол заказа.
0: А вот, например, моему мужу, моему лучшему другу Димке, он самый лучший, спасибо большое за дружбу и с Днем России поздравляет. Это Анюта сообщение. И вот еще поздравляем семью с праздником, с днем рождения. С днем рождения Алину, счастья и здоровья и любви. Стол заказов закрываем, на следующем часе обязательно услышимся.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме допустили восстановление работы мессенджера Telegram в России по примеру игровой платформы Roblox. В парламентском комитете по информационной политике назвали Telegram наиболее вероятным кандидатом для разблокировки. Минцифра накануне сообщила, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства и обеспечила безопасность пользователей, после чего ограничения на работу платформы в стране были сняты. Доступ к платформе был ограничен в декабре прошлого года. Правительство отменило в этом году проведение международного авиакосмического салона. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Мероприятие, традиционно проходившее в подмосковном Жуковском, перенесено на следующий год. Причины не уточняются. Международный авиакосмический салон «МАКС» с начала 90-х годов проводился раз в два года. Последний очный состоялся в 2021 году. В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания. Согласно инициативе, пробовать блюда в школьной столовой раз в месяц будут родители учеников. Такое обращение направлено в Министерство просвещения. По словам депутатов, действующее регулирование уже предусматривает возможность родительского контроля за школьным питанием, но на практике возможность личной дегустации предоставляется не всегда. Ну и последнее. Стало известно, какие подарки в этом году выпускники дарят школьным учителям. Традиционно в списке самых популярных чайные наборы, книги, канцелярские принадлежности и сертификаты в магазины, пишет газета «Коммерсант». В Министерстве просвещения напомнили, что по закону подарки не могут быть дороже 3000 рублей. Сегодня одиннадцатиклассники сдали самый популярный предмет по выбору на едином госэкзамене «Обществознание». На следующей неделе пройдут экзамены, в том числе по иностранным языкам. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

особенно чувствуешь красоту всей жизни, когда ты отложил все дела. До понедельника. У нас сегодня с вами четверг, как раз самое время. 23:05. Давайте забудем про все проблемы, все дела и погрузимся в выходные под музыку Русского радио. Алсу вместе с нами здесь. Всем здравствуйте.

хочется, чтобы так же легко и мысль работала. Хоп, ла-лай-ла, и какая-то шутка сразу в голове появилась, и ты ее всем сказал, и все посмеялись. Но, конечно же, такой легкости порой не хватает, но я уверен, что именно вы с этой задачей справляетесь. Ну, если не легко, то от одного времени к другому у вас все равно это складывается и получается. Поэтому предлагаем вам дерзать, творить и заставлять всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и самый лучший из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом, собственно, своего вот этого веселого умозаключения, от которого все будут потом смеяться. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте, поэтому дерзайте уже прямо сейчас, творите. Если грустно, тем более творите. Ну а, конечно же, обязательно слушайте Русское радио.

правильно, не стоит обращать внимание на всякие слухи и сплетни, которые вокруг вас говорят. И если вдруг вы рождаете повод для того, чтобы говорили какие-то подобные вещи, это значит, что то, что происходит между вами, это действительно очень-очень интересно. И люди где-то втайне хотят, чтобы у них все именно так и складывалось. Но все, что происходит между вами конкретно и вашей второй половиной, это, конечно, большой секрет. Известно только вам и Владимиру Преснякову вместе с Натальей Подольской, о том поют прямо сейчас в эфире Русского радио.

0: Спасибо группе «Премьер-министр» за это настроение. Прям такой, знаете, как будто бы раритетную вещицу послушал, или старую книжку прочитал, или пластинку прокрутил. Ну, по крайней мере, у меня такие раритетные вещи в дома есть, поэтому у меня только такие ассоциации. Но у нас есть Илья Крылов, который может дополнить раритетные вещи. Может быть, даже что-то продать.
1: Привет.
0: Привет тебе.
1: Привет, большой. Андрей. Слушай, продавать ничего не буду. Памятные вещи нужно хранить, беречь.
0: Согласен.
1: Часы на стены из 80-х. Меня еще в природе не было, они уже тикали, на стене висели.
0: Я даже знаю, что они пели. Вот мы сейчас послушаем эту самую песню.
1: Да?
0: А я приду завтра в шоу «Крутой по-русски». Тебе классной ночи.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о спорте. В Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу. В первом матче сборная Мексики побеждает команду ЮАР со счетом 2-0. Первый мяч на мировом первенстве забил на 9-й минуте встречи мексиканский форвард Киньонес, второй после перерыва Рауль Хименес. Встреча с минуты на минуту завершится. В пятницу по московскому времени состоится две игры: Южная Корея и Чехия и Канада, Босния и Герцеговина. Чемпионат мира проходит сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Турнир продлится до 19 июля. Столичным новостям. В Москве с сегодняшнего дня трамваи перестанут ходить между Сокольниками и Преображенской площадью по выходным. Это связано с ремонтом путей. Пассажирам рекомендовали пользоваться метро и автобусами. В будние дни трамваи продолжат курсировать по привычным маршрутам. Масштабная реконструкция трамвайных линий в Москве продолжается с 2022 года. Цель – отделить трамвайные пути от автомобильных дорог, чтобы трамваи не простаивали в пробках. Купание на пляже «Динамо» в Москве запретили из-за ухудшения качества воды. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор. Почему вода в этом месте испортилась, в ведомстве не уточнили. При этом зону отдыха Тропарева, где ранее ограничили купание, открыли после получения удовлетворительных санитарных результатов. Сейчас в Москве можно купаться в 8 зонах отдыха. Ну и последнее. Московские кладовки за год подорожали в 1,5 раза, в среднем до 1,5 миллионов рублей и до 2 миллионов в премиум-сегменте. Как пишут ведомости, это связано с увеличением доли предложения таких помещений в элитных домах. Застройщики отмечают, что кладовки становятся все более удобными и современными. Из простых бетонных коробок такие помещения трансформировались в технологичные боксы с климат-контролем и доступом по Face ID. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

повеселиться на полную катушку. Ну а календарь нам сам праздник какой нужно принес. День России, 12 июня. Отмечаем, отдыхаем, настраиваемся на позитив, и все будет хорошо. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Вот сколько дней у нас с вами в запасе. Я, Илья Крылов, всех вас поздравляю с Днем России, процветания нашей прекрасной стране и каждому из нас, кто живет в России, любит Россию, верит в Россию. Только бы с погодой нам повезло. Не так, как в песне Миа Бойки «Снова дождь в Москве». Дождь пусть только в этой композиции останется. А нам солнце подавай.

Одна ты на свете, и в сердце одна. С днем рождения, Россия, Русское радио.

0: «Никогда не говори никогда». Столько раз я, Крылов Илья, слышал это выражение. В принципе, вы знаете, согласен. Никогда не знаешь, что ждет тебя. Не то, что там через месяц, через год, завтра не знаешь, что ждет тебя. Да и сегодня тоже может все поменяться, переиграться в один момент. И нужно привыкать уже к новым обстоятельствам жизни. Но как бы там ни было, надо всегда помнить. Тебя удача найдет. И Денис Клявер меня поддерживает.
1: Жизнь.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: Глаза и губы не соврут, все покажут и к нужным дверям нас подведут. На выход или на вход? Тут уже никто нам ничего не подскажет. Сами будем решение принимать, от кого или откуда уходить и куда дальше идти двигаться. На все четыре стороны или есть у нас все-таки уже запасной аэродром, как в таких случаях говорят. Всем только правильных дорог я желаю. Ну а сегодня у нас с вами дорога одна, праздничная. Отмечаем День России, и я делаю это вместе с вами, дорогие наши слушатели.
1: На русском радио Илья Крылов.

сказать, что мы с ними не знакомы, но, естественно, слукавить немножко. С закрытыми глазами на слух по голосам мы их можем определить, а о ком-то действительно практически знаем все, да. Чем живут, как отдыхают и какой путь на большую сцену они проделали, любимые артисты русского радио. Со Звонким только что пели его хит «Голоса», впереди Нюша, Владимир Пресняков, не пропустите летнюю новинку от «Жасмин». Ну а прямо сейчас таем с Валерией, как вкусное мороженое под июньским солнцем. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет, большой и праздничный. Сегодня День России. С днем рождения, наша любимая страна. Мы таем от твоей красоты.

0: Именно благодаря вашим рукам она может согреться в золотом граммофоне со своей прекрасной новой песней «Жасмин». Композиция называлась «Какое счастье». Заходим на сайт rosradio.ru и выбираем эту песню в списке для голосования. Если вы активно поддержите «Жасмин», ее трек «Какое счастье», то, во-первых, займет она какое-то хорошее место в хит-параде, ну а во-вторых, возможно, за эту песню 5 декабря этого года в Москве получит золотой граммофон. Так что все зависит от вас, дорогие наши слушатели. Только вы решаете, кто достоин золотого граммофона. Удачи!
1: На русском радио Илья.

0: Русском радио Илья Крылов.
1: 1:41 в ночной Москве. Надеюсь, вы не одни. Вас много, вы вместе, не спите хорошо и, главное, весело проводите время по случаю Дня России, отмечаете праздник. Ну, а сейчас еще и мы, Русское радио, градус события поднимем. Мы дадим вам возможность поздравить в столе заказов. Пишите на номер 8-916-003-105,7. Работают абсолютно все мессенджеры Русского радио. Макс, ВК, Одноклассники тоже подключайте. Где удобно, там и пишите. Все увижу и обязательно озвучу в столе заказов в следующем часе.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот и он, праздничный стол заказов. Сегодня 12 июня, отмечаем День России. Пишите, поздравляйте, радуйте близких приветами. Наш номер 8-916-003-105-7. Заглядывайте также в Одноклассники и Контакт Русского радио. Меня зовут Илья Крылов. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. И перехожу к первым сообщениям этого часа. Илья, привет, хорошего эфира тебе и дня. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, дорогой мой город, дорогие слушатели. Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников День России. Это день, который символизирует единство, свободу, гордость за нашу великую страну. Всех с праздником, мира, здоровья вам, своим пациентам желаю удачи. Полину Жукову, ведущую нашего любимого радио, с днем рождения поздравляю. Желаю здоровья, благополучия, удачи во всем, женского счастья и достатка. Присоединяюсь и также поздравляю от души. Дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. Правда, не усну. День своей любимой родины. День моих любимых девчонок, родных. Это Марина и Настя. С днем рождения. Девчонки, вы сила. Также скоро у меня будет день варенья. Ваша Света.
0: На русском радио стол заказов.

На русском радио продолжается стол заказов. У микрофона Илья Крылов. Написала мне Татьяна. Здравствуйте. Хочу передать привет Алексею, водителю Яндекс.Такси. Бортовой номер 796. Спасибо тебе большое за поездку. Вот приятно. Человек подвез девушку, она его отблагодарила. Доброй ночи, Илья, пишет Кирилл из Казани. Передаю большой привет родным в Барнаул, в Москву. Поздравляю всех с Днем России. Еще сейчас мы едем всей семьей в Москву. Переезжаем. Уже осталось 300 с копейками километров. К утру доедем. Отличного эфира. Спасибо большое, Кирилл. Привет, Казани. Дальше мужу Диме привет. Счастье мое, я тебя люблю. А ты, как ты мог, с праздником. Отличной ночи и выходных. Твоя жена нежна. Вот такая подпись.

0: Радио.
1: Да, вместе с вами отмечаем День России. Сегодня в столе заказов на русском. Пишите на 8-916-003-105-7. Вконтакте, Одноклассниках тоже можете сообщение оставлять. Поздравляю всех с Днем России. Написала Марина Клименко. Дальше Сергей Лин продолжает. Все устали от жары, это точно. А самое главное, с Днем России. Да, Сергей, поздравляем и вас также. Анастасия Сорокина передает большой привет Димочке. Димочка, приветик. Сидя рядом на пассажирском кресле, чмок, и с Днем России всех поздравляем. Дальше Екатерина Панасенко продолжает. Всем привет, любви и мира, моя любимая Россия. Особенно Пушистику привет, который сейчас везет меня в Петрозаводск. Люблю, ты у меня самый лучший.

0: вкуса.
1: Возвращаюсь я, Крылов Илья, к вашим праздничным сообщениям на Русском радио по случаю Дня России. Илья, добрейшей чашки кофе, спасибо. Ну что, да здравствует великая страна, да здравствует Россия, с днем рождения, да здравствует страна, в которой родился мир. Россия моя, вторая мама, ну и в праздник о матерях, Россия родина, а любая родина начинается с матери. В этот праздник сделайте лишний звонок своей маме, если она далеко, написал Алексей Власов. Прекрасная мысль. Поддерживаем вас, Алексей. Ирина пишет. Русская, поздравляю всех россиян с Днем России, мира, добра, благополучия. Дальше. Привет, Воронеж. Передаем привет семье Гончаровых в славный город Воронеж, Рамонский район. Болеем за факел. С Днем России. Русское радио, поздравляю всех россиян с Днем России, а дальневосточников, особенно города Комсомольска-на-Амуре, с днем рождения нашего города. Мы все идем к одному достижению цели. Мы вместе, мы сила. Димка, котик, очень тебя люблю, твоя Надежда.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов в московской студии Русского радио. Напоминаю, номер стола заказов 8-916-003-105.7. В мессенджеры во все русскородийные пишите. Контакты, одноклассники тоже к нашему общению подключайте. Доброй ночки, дорогой Илья. Здравствуйте. Большой привет всем слушателям Русского радио. Конечно же, вам. Еще поздравляю с Днем России. И хотела бы передать большой теплый приветик своей семье. Это дорогая мама и старшая сестричка Натали. Мы сейчас сидим, наслаждаемся теплой звездной ночью. Ну а вам, Илья, я желаю провести эту ночь классного настроения и вообще всего самого хорошего. От Анастасии. Настенька, спасибо большое, очень приятно. Доброй ночи, Русское радио, строителям, которые сейчас на космосе работают. От Владимира привет, спасибо, пожалуйста. Привет, Илья, это бабушка Люда. Скажите моему внуку Федору, что нужно есть кашу. Всем хорошего настроения, Федя. Кашка остывает, баба Люда будет ругаться, если все не съешь. Все, я так чувствую, Федя за добавкой побежал уже, с тарелкой пустой. От Надежды Винник поздравления с Днем России, производство Реми Сити, пекарский цех, всем нам легкой смены. И еще с Днем России, город Уфа, друзей поздравляю, Александра Пегова, пусть процветает Россия и родной город Уфа. Big Star, это подпись.

0: Эту песню дарим мы ведущей утреннего шоу «Русские перцы» Полине Жуковой. Богиня красоты не меньше. И поздравления. Полина сегодня день рождения же отмечает. Илья, пожалуйста, передайте поздравления вашей прекрасной коллеге Полиночке Жуковой. Полиночка, вас с днем рождения, благополучия, стабильности, процветания. Чтобы всегда исполнялись все ваши мечты, желания. Еще раз с днем рождения. Письмо из Мариуполя от Кирилла. Вот так вот, Полина, принимай поздравления. Мы, команда «Русского радио», тебя тоже поздравляем, все твои коллеги, с тобой. А сын Кирилл опять в наряде. С Днем России поздравляю. Марина, мама, написала приветики. Поздравления с Днем России из СНТ-Березка от Маши и Славы. Будьте счастливы и любимы бесконечно, так как мы любим друг друга. Ура! Доброй ночки, хорошие люди. Привет из Матвеевки. Всем, кто сейчас на волне «Русского радио», отличных всем выходных. Проведите их как хотите. Танцуйте, гуляйте и вообще никуда не ходите, живите в удовольствии. Илья, вам легкой смены. Спасибо большое. Виктор передает свой привет друзьям Егору, Евгению, Соне. Поздравляет со сдачей экзамена. Желает успехов в учебе и в жизни. И с Днем России тоже поздравляет Виктор.
1: Стол заказов «Русского радио».

0: А я, Илья Крылов, вернулся к вам на Русском радио с новыми приветами стола заказов. Привет, Русское радио. Мы едем на малую родину, в город Касимов. Год там не были, скучали очень. Хороших всем праздником, с Днем России. Катя, Ксюша, Эля, Витя. Дальше Арсений передает большой привет из исторического города Каргополя. Это Архангельская область, если я не ошибаюсь. Арсений, вам в Архангельскую область привет, в Каргополь. Дальше от Елены привет сотрудникам компании «Метис Комплект» Приморского края, город Артем. У нас скоро открытие магазина. Всех с праздником, с Днем России. Карену Мечетину большой привет, его двум деткам, Захре и Светлане. Дальше Русское радио, здравствуйте всех, с Днем России из Курска. Хороших выходных, мы с семьей едем в Казань, уже 5 часов дороги. Хочу передать привет маме Наталье, папе Олегу, брату младшему Павлу, кошке Мурке, которая осталась дома. Мы тебя любим и уже скучаем, скоро приедем, Аня.
1: С Днем России, Русское радио.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот и все. Пришло время попрощаться с этим столом заказов на русском радио. Следующая программа приветов и поздравлений уже сегодня в 14.00, время московское. Но пока я, Крылов Илья, дочитываю праздничную почту по случаю Дня России. И не только Денис вот пишет: «Доброй ночи, русская. Валечке скажите просто, что безумно ее люблю». Сказал. И Валечка тоже наверняка вам, Денис, ответит. Петр написал: «Мои поздравления всем. Пусть в наших сердцах всегда цветет весна, вне зависимости от времени года». Хорошо сказали, Петя. «Доброй ночи, Русское радио. Добрый день, Петропавловск-Камчатский. Поздравляю сотрудников городской станции скорой помощи и, в частности, водителей автохозяйства с праздником. Также привет жене Татьяне. Заканчивай работать. Давай ко мне, Владимир». Ксюша из Рязанской области Дине Антипенко передает привет. И еще от Александра вижу: «Русское радио, Россия, моя любимая. С днем России всех, с днем города Уфа, уфимцев, Республика Башкортостан».
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Вот всегда бы так, да? Чтобы пятница была не рабочим днем, как сегодня. Ну, сегодня праздник, День России помог сделать эту пятницу нерабочей. А как хорошо было бы каждую неделю трудиться с понедельника по четверг с сохранением всех социальных гарантий, заработной платы. Была же мысль на четырехдневку перейти. Может быть, еще вернуться к этому вопросу. А мы подождем и будем этому очень-очень рады, если все положительно сложится. Ну, а пока мы рады тому, что сегодня мы не работаем, отдыхаем, отмечаем День России, и русское радио вам в этом активно помогает. Поехали дальше.